Радио DFM. DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Thank you.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 27 градусов, вечером плюс 25, ночью до плюс 17. Ветер южный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца июля.
4: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50-50-19.
5: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54 54 54.
8: Ищи стабильную

рекламной службы Радио ДФМ в Вологде. 70 72 82. ДФМ. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Шоу «Разбудилники» на радио DFM. Буяка, буяка! Приветище, ди народище! Мы разгонщики униния. Если что, поднимаем настроение выше, чем самооценка после удачной стрижки. Это эндорфин, повышающее шоу «Разбудилники».
1: Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: О, я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Катя, you're looking good today.
1: Спасибо, Саймон, не забываешь делать комплименты. Мы так мало в свое время говорили о футболе, а теперь так мало говорим про свой отпуск.
0: О, грядущий, да?
1: Или грядущий.
0: Или предстоящий.
1: Да и так можно сегодня. И махать можно на это дело. Поэтому предлагаю в очередной раз поговорить про отпуск и игру «Разбирайку», начать со слова «море». Вот эту аббревиатуру предлагаем расшифровать вам, ребята.
0: Была песня «Аморе», по-моему, да? Что-то такое было.
1: Что-то такое было.
0: Причем я сначала думал, это «Амур», про «Амур», что ли, песня, а потом понял, что о море речь идет.
1: А может быть, «Аморе» там про любовь?
0: А, ну вот я и думал. То есть «Аморе» или «Море». Вот,
1: а у нас «Море». «М-О-Р-Е».
0: И что у тебя есть?
1: Мой отпуск реально едет. Ну, в смысле, на подходе.
0: То есть это везет курьер, да? Отпуск. Везет курьер.
1: А ты знаешь, как мы ждем доставщиков.
0: Не говори. Слушай, а мозг отпустил, работа еще нет.
1: О, хорошо. А главное, правда.
0: Причем еще нет, пиши со слип, если что. Слип напишите.
1: Еще нет. Группа ВКонтакте под последним постом. Вот здесь можно оставлять смешные расшифровки аббревиатуры «Море». То же самое дело в наших мессенджерах. В личку отправляйся в том числе.
0: Да, здесь надо подключать мозги, а то «Море» — это же 4 буквы. Это не то, что там «Ой», да, расшифруй. «Море», вот тут надо поработать.
1: Так в завершении нашего эфира мы выберем победителя, выберем самый смешной комментарий, самую смешную расшифровку и отдадим фирменный мерчище.
0: Мерчище.
1: От радио DFM.
0: Да, это мерч всех мерчей, понимаешь?
1: Это, конечно, наша ежедневная забава. Это разбушка, пробушка. Тоже и так можно. Заказывай. Все там же. Группа ВКонтакте, мессенджеры. Как зовут, где живешь, кого будем будить?
0: Ну, сколько досуг, да? Вот. Так что выбирай на свой вкус. А пробушка стартует буквально через одну песню. Это у нас в шоу «Разбудилник» единица измерения времени.
1: Это есть, правда.
0: Да, песня это вот, да. Так что это шоу
1: «Разбудилники».
0: Вернемся через одну песню.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, Диджей Саймон Черный Перец.
1: Ну что, мы в GTA оказались.
2: Да, кстати, у нас слушатель, да, нас сгенерировал, да, как будто мы в игре,
1: как будто мы игроки GTA. Это очень круто. Спасибо Владиславу Малахову за это.
2: Владислав, ты красавчик вообще. Причем, как четко все сделано. А если что, Влад, если позволишь, мы хотим это немножко использовать у себя на площадке.
1: Да, мы стырим твою идею.
2: Да, с позволением, конечно.
1: То есть, с позволения, да, твоего Владислава.
2: Вообще круто, вообще, реально. Даже, я думаю, завтра, послезавтра можно даже под темы уже сразу.
1: Да, да, да, классно.
2: Давать, да.
1: А все там же, в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах видим и заявки на пробушку. Как зовут, где живешь, кого будем будить. Меня все это будем зачитывать. Что это?
2: Учитывая то, что там девушка очень странно ходит. И потом я найду видос в интернете, как девушка в этой игре ходит.
1: Мне надо спародировать эту походку.
2: Да, потом найду. Даже есть девушка, которая полностью сделала все контенты именно на... у нее все контенты базируются на то, как эта девушка ходит в этой игре. Она очень странно ходит, так что тебе придется.
1: Да нет, я видела, я понимаю, о чем ты.
2: Вообще, так что, ну что ж, мы в игре, а сейчас у нас пробушка. Пишет Алексей Алексеев у нас в мессенджере. Доброе утро, Кэт и Сай. Разбудите, пожалуйста, Кристиночку Ганенкову или Ганенкову.
1: Не знаю.
2: Я не король ударили, так что я прошу прощения. Так, Кристиночку из поселка Овсюнино.
1: А вот здесь Овсюнино, скорее всего.
2: О, вот это я попал в точку. Ей еще 2 часа работать. Она уже засыпает. О май гад, Алешка из Москвы вот будет вот Кристиночку из поселка Овсюнино.
1: Ну, мы в вашей компании 3 часа, поэтому с нами не заснешь.
2: Окей. Ну что ж, Кристиночка, включи тусовку.

0: конечно. Доброе утро, разбудильнички. Разбудите меня, пожалуйста. Я с ночи весь день работал. Спасибо вам большое. Максим из Москвы.
1: Вау, бро. Если сейчас спать будешь, вот мы тебе сейчас спокойно уложим спать. А если дальше работать, разбудим.
0: Поэтому давай, что, колыбельную или наоборот раскачаем?
1: А Света уснут вместе с ним-то, а нам это-то надо?
0: Макс, прости.
1: Макс, да, так что...
0: Будет громко.
1: Дерзай, дерзай. Мы тебя запускаем на танцпол.

0: Мы уже тут пляшем, рвем линолеум. Итак, что нам пишет у нас в мессенджере? Так, отметился Влад. Влад пишет: Катя, Саймон, доброе утро. Разбудите, пожалуйста, мою жену Настю из Москвы. Ход она проснулась и раньше меня. Окей. Будет сделано.
1: А, окей.
0: Да. Да, сэр.
1: Привет, Катя и Саймон. Пишет вам Артур из Уссурийска. Разбудите меня, пожалуйста, очень уставшая и настроения нету.
0: Вау, как красиво звучит Уссурийск. Вау. Вау, beautiful, beautiful.
1: Мы готовы поднять его тебе, Артур.
0: Да, и тебя, и Уссурийск поднимем, и Влада поднимем. А, не Влада, а именно его девушку. Сейчас помню. А, Настю, поехали!
1: А кого этот трек не поднимал, скажем?

0: Слушай,
1: а если сыграть в игру, знаешь, какое? Каждый раз, где надо сказать drink, drink, drink, мы с тобой пьем кофе или пуэр.
0: Ты надо подумать над концепцией.
1: Drink, drink, drink.
0: У нас есть уже готовая игра, она впереди. Чтобы принять в ней участие, нужно дозвониться по телефону прямого эфира. 8-495-956-101-2. Звони.
1: И после drink, drink, drink ты номер повторишь? Drink, drink.
0: 8-495-956-101-2.
1: О, да. Ну что ж, номер у тебя есть? Действуй. Играем скоро, так что звони прямо сейчас. Это шоу
0: «Разбудилки».
1: Ключи.
0: Дрынь-дрынь. Ключи дрынь-дрынь.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Чик-чик, бум! Всем купидонский ди привет! Тут даже старый кнопочный телефон находит свой яркий чехол со стразами. Это шоу
3: «Разбудильники».
2: У микрофона знаток по амурным делам Катя Бодрова.
4: Амурным. И тот самый Саймон.
2: Начинаем игру на паре, где наши слушатели филигранно устраивают парад присобачивания.
4: Есть вопрос для нашего игрока. Это Денис из Самары. Денис, привет.
5: Привет.
2: Hello, Денис.
4: Как приятно слышать земляка в эфире. Ну, в августе пересечемся, Денис.
5: Наивно.
4: В августе пересечемся.
5: День рождения у нас как раз в августе.
4: О, класс. Я приглашена, я так понимаю.
2: В Самаре, да?
4: Да, в Самаре.
2: Прикольно. Слушай, я бы хотел приехать, конечно, потусоваться.
4: Ну, давайте организуем.
2: Окей, посмотрим. Да, в Самаре, кстати, я побывал раз 3-4, по-моему.
4: Ни слова больше. Все, в августе в Самару.
2: Окей.
4: Отправляемся. А пока скажи, у тебя есть пара в жизни?
5: Да, жена есть.
4: Как зовут?
5: Настя.
4: Настя,
2: да?
4: А игра, точнее, правила игры на паре очень простые. Мы тебе говорим «Настя», а ты говоришь... А?
2: Денис провалился куда-то?
5: Любовь.
4: Или Денис.
2: Вот. Тут мы же мечемся, то есть отбираем пары.
4: Ищем пары. Называем тебе разных персонажей, личностей, иногда просто предметы, а ты каждому находишь пару. Поэтому вот готовься почувствовать себя в роли свата. На все это одна минута примерно. Найти нужно 5 пар. Готов?
5: Да.
4: Поехали.
2: Ну что ж, пара вычислитель Денис. Начинаем.
4: Отпуск.
5: Отдых.
2: Отлично. Астерикс.
5: Обеликс.
2: О, молодец.
4: Одиссея.
5: Эпопея.
4: Или ожидание. Режим ожидания, все ждут это в кино.
2: Эпопея в море, да, точно. Так, жена.
5: Теща.
4: Тут тоже пара.
2: Ладно, родственная связь есть.
4: Белоснежка.
5: Гномы.
2: Молодец.
4: Ну, отлично. Ну, много пар,
2: погоди,
4: так сказать.
2: Почему я даже ему звук не включаю? Он же молодец.
4: Я не понимаю, почему.
2: Он молодец играет.
4: Он справился.
2: Мне рука уснула. Это все, что ли?
4: Пять пар он нашел.
2: Браво.
4: Денис, чего говоришь?
5: Я победил.
2: Причем давно победил. Это мы сами не заметили.
4: Мы поздравляем тебя, Денис из Самары, и вручаем тебе фирменный мерчище от Радио Дефа.
2: Victory!
4: Поэтому как подарок на день рождения, вот все. Приедем с пустыми руками тогда.
2: Как все? Это не в счет.
4: Да ладно, хлеб,
5: приехали.
2: Каравай, сол я притащу обязательно. Или наоборот должен быть.
4: Ну, это нас должны с караваем и солью встречать. Гостей.
2: А, гостей, я понял. Это значит, я беру сахар, да? Я до конца еще не знаю, что мне делать. Ладно, отлично, бро. У тебя еще есть 8 секунд на приветики.
5: Передаю привет всем, кто сейчас за рулем, все, кто в Самарской области на «Газели». Всем хорошего дня, держимся в эту жару.
4: Спасибо, Денис. Кстати, да, в Самаре 36, что ли, градусов жары.
2: Да ты
4: на
2: что?
4: Этой неделе, да, ребят, держитесь.
2: Вы не перепутали с Африкиной? Ух ты!
4: Самара, включи тусовку.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке руки не доходят посмотреть?
1: Реклама на DFM.
3: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
4: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий. Пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
5: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.

0: Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 25 00. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И когда остается всего 4 дня до отпуска, естественный интеллект не справляется. Подключаем искусственный, напомним, его зовут Ди, и начинаем рубрику «Нейрогрув». Здесь музыка, созданная ИИ на все случаи жизни. А что за случай, Сай расскажет.
2: О, да, с помощью рубрики «Нейрогрув» выбиваем пыл из томиков классики. То есть здесь стихотворения великих российских поэтов благодаря искусству ИИ, точнее, превращаются в хиты для танцпола. Так что сегодня легендарное «Я помню чудное мгновение». Мне тут шепнули, что текст знают даже те, кто проспали все уроки литературы.
1: Это правда.
2: Окей. Что же, проверяем. Александр Сергеевич Пушкин, «Тропический хаос» и «Легкий дух безумия».
1: DJ AS Пушкин.
2: DJ AS Пушкин, да. Слушаем.

0: походу. Вообще.
1: Строчки?
0: Ну, и местами трогательные, местами хочется потанцевать.
1: Да, местами прям до мурашек. Ну, а чего мы хотели, Александр Сергеевич Пушкин?
0: Чудное. Это чудное мгновение?
1: Чудное.
0: А, чудное. Господи, ударение не там поставили, все.
1: Чудно – это странно, а чудно – это…
0: Это чудо.
1: Это чудо.
0: Чудо в перьях.
1: Нет.
0: Нет? А, не в перьях.
1: Без перьев. Потрясающий Tropical House, я считаю, вышел.
0: Да, это как раз эта же музыка, которая напоминает о райском острове. Это же такое, с помощью тропических инструментов, вот и… Так что, ну что же, я надеюсь, что мы превратили школьную программу в танцевальный разрыв, да?
1: Представляешь, на уроке литературы, что самое важное, там колонки выставить, потому что отныне они будут проходить так.
0: Ой, сразу помогли сдать и ЕГЭ, и ОГЭ,
1: и
0: УГУ, и ГИА, да? То есть, мы же знаем, школьники же кричат не «Мама Мия», а «Мама ГИА».
1: Понимаешь? Именно так.
0: Ну ладно, от души вашей спасибо А.С. Пушкину.
1: Спасибо тебе за идею, Сай.
0: О, от души, от души. Но главный, конечно, виновник этого праздника – это А.С. Пушкин. Великий. Ну что, всем доброго утра. И если не включили…
1: И чудного.
0: Да, включили радио DFM и не поняли… Как Пушкин звучит на тропический хаос, вот это искусственный интеллект тоже забацил.
1: Ди и исправился.
0: Ну что ж, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Включи тусовку. Это шоу «Разбудильники». Саймон
1: и Ка.

0: Слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
5: в ленте.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
7: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
8: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс.

0: получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пау Сбербанк. 18+.
6: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM напоминает, пока кто-то висит на линии, Саймон на линии зависает, развлекается как может, звонит в различные конторы, обращается за странными услугами, как правило, ну и с кем болтал на этот раз, поделится.
3: Слушайте, как интересно, да? Вот мне недавно рассказали про несколько выражений, которые до сих пор остались, но уже...
2: Не так активно используют?
3: Их эра ушла. То есть солнце заходит. Куда солнце заходит?
2: Нет, эра этого выражения не ушла.
3: Ушла? Никуда солнце и не заходит. Подумай, солнце куда-то заходит.
2: Солнце зашло.
3: Это потому что, ну, наши предки же так думали, что солнце заходит. То есть это вокруг нас солнце крутилось. Но солнце вообще даже там стоит, а мы вокруг солнца. Куда оно за мной заходит?
2: Солнце садится.
3: Даже и не садится. Вот. И человек висит на линии.
2: Вот. Ты про это?
3: Да, вот тоже. Как он висит? Ладно. Но сейчас происходит у нас синхронное отключение горячей воды, да?
2: Ох, да.
3: Вот, и если наступила твоя очередь, не отчаивайся. Есть выход. У любого человека, у него есть несколько выходов всегда. Так что послушай.

0: пранк и поймешь, какой есть выход.
1: Алло.
2: Алло, здравствуйте, это Мойка?
1: Да, Мойка.
2: А, я хочу помыться.
1: Помыться?
2: Да.
1: Когда?
2: А, ну, сегодня у меня отключили горячую воду.
1: Ага.
2: Но это же мойка, могу помыться у вас?
1: Да, да, можете.
2: А, мне ничего не надо, просто нужен кусок хозяйственного мыла и резиновая уточка. Все.
1: А хозяйственное мыло и резиновое что?
2: Утка, уточка для мыться.
1: Да, все есть. А чем покрыть?
2: Покрыть уточкой?
1: Чем покрыть? Воском, полимером.
2: Только хозяйственное мыло. Не надо полимер.
1: Да.
2: А у вас горячая вода есть? Я просто африканец и к теплу привык. У вас есть горячая вода?
1: Да, да, да. Номера какой?
2: Номера?
1: Да.
2: У меня нет номера. У меня я сам мыться, принимать душ.
1: А вы хотите помыться?
2: Да, да, я мыться. То есть я и мой друг, и моя собака.
1: Собаку тоже?
2: Да, у меня просто свидание с девушкой, а я пахну как французский сыр. Можно помыться?
1: Да, да, заезжайте, что-нибудь сделаем, заезжайте.
2: Спасибо, вы очень добрый человек. Вы понимаете, что это я мыться, не машина, я мыться.
1: Да, да, я понял, что-нибудь придумаем. Заезжайте, если надо помочь, поможем.
2: Вообще, вы очень добрый человек. Вот, я всю ночь навоз соседям грузил. И сейчас вообще вы мне сделали мой день. Спасибо большое.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
2: И вы слушаете радио DFM. Это шоу «Разбудилник».
1: Прикол, да, блин?
2: Я Саймон.
1: Да, блин, ладно.
2: Спасибо большое.
1: Давайте.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Ла-ла. Да-да-да-да. Сибидиба, сибидиба. Let's go.
2: Рэп-прогноз.
1: Это DJ Simon и Метеопрогноз. Принимайте каждое слово всерьез. Рассказать вам о погоде хочу. Все

0: что может быть круче?
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 27 градусов, вечером плюс 25, ночью до плюс 17. Ветер южный до 4 метров в секунду.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание, внимание! Профиль-центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительна до конца месяца. Профиль-центр. Кровля. Фасад. Забор. Звоните 54-54-54.
7: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий. Пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
12: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233. Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
13: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Зараз будильники на радио DFM. Бррр, бум, шакалака, бонжурище, дитусовка. Мы голосовые кофемашины, поднимаем настроение быстрее, чем кот прилетает после открытия банки с тунцом. Это дофамин генерирующее шоу «Разбудильники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я Саймон Агбалаомерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон. Продолжается наша игра «Разбирайка». Мы продолжаем принимать самые смешные расшифровки аббревиатуры «Море». МОРЕ.
0: Так, что у нас есть? Миллион отпускных радостей ежедневно.
1: О, мне, пожалуйста.
0: И мне тоже заливайте, да.
1: Муж обжегся растворимым эспрессо.
0: Ёшкина
1: мама. Возможно, это реальная история с жизни Аллы, не знаю.
0: Ну, кстати, вполне реально, что это основано на реальных событиях. Много отдыха, работы еле-еле. Такое море, да?
1: Ага, хорошо. Могучий Один разводил единорогов.
0: А Один, это же, разве не Один, тот какой-то...
1: Это не из Марвела?
0: Нет, Один, это же шведский бог, так, ну, то есть, по их мифологии, что ли, если не ошибаюсь. Mm-hmm. Да, это же Один, да. Так, море, мы очень рады еде. А, мы очень рады еде. А, ну да.
1: Ну, кстати, про еду много. Меня очень радует еда. Вот ровно такой же, почти такой же вариант прислал Артем.
0: Так, что такое мозговой отказ рисует ежиков?
1: Ёжиков.
0: А, ну, видишь, две точки не поставили над «е», поэтому я ежик считаю.
1: Ты ежик. Море очень резвых ежей, опять же.
0: Ежи.
1: Ежи? Ежик.
0: А, ежей же уже не скажешь, да, как я понимаю?
1: Вот. Как?
0: Ежей не скажешь.
1: Ежей не скажешь.
0: Так, мечта офисного работника – еда. Море, ну да.
1: Ну, мы нашли своих сестер и братьев, а других мам. Все про еду.
0: А, мне кажется, мы нашли свое призвание. Да?
1: О, Илья классный вариант оставил. Мерчище отправляют разбудильники, естественно. Это прям в нашу тему.
0: Даже возможно, мерчище именно к тебе прилетит.
1: Не исключено.
0: Да, продолжайся в том же духе. Мы же подведем итоги чуть позже, да?
1: Чуть позже, в завершении нашего эфира, поэтому есть возможность присоединиться к расшифровке аббревиатуры «Море». Группа ВКонтакте под последним постом. Ждем тебя здесь. Наши мессенджеры, отмечайся там. И в личку тоже заходи. Ну и, конечно, про Бушку. Заказывай. Как зовут? Где живешь? Кого разбудить?
0: Да, знаешь все источники Геремы. То есть это там и в ВК, и в мессенджерах. Так что действуй. Через ровно одну песню мы вернемся и начнем.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Мы получили заявки на пробушку в группе ВКонтакте под последним постом в наших мессенджерах. Ой, а мы-то кто? Катя Бодрова?
2: Ну, ты корсетная Катя Бодрова.
1: А ты? Тот самый Саймон.
2: Диджей от другой мамы, да. Саймон
1: Чёрный Перец. Ну, слышно, да, что отпуск у людей скоро. Поплыли.
2: Я просто не понимаю, как тебе отпуск считается. Ты сейчас сказала сегодня, что у нас 4 дня до отпуска? Ну, у нас 3 дня.
1: Но мы же в пятницу еще работаем.
2: У меня 3 дня.
1: Как? Мы в субботу официально как бы все свободны. И тогда сколько дней? Раз, два, три, четыре.
2: А каким образом ты считаешь за субботу?
1: Ну, в субботу это уже все. Нет, пятницу я считаю. Пятница, четверг, среда, сегодня 4 дня.
2: Ну, ладно, но пятницу все равно мы же работаем до 10 утра.
1: Ну, все равно рабочий день.
2: И это ты еще считаешь не отпуск. За субботу. Хорошо.
1: Да.
2: Но ты с запасом, я понял. Окей. Мы определились, что у нас отпуск через то ли 3 или через 3 дня. Но мы не хотим вас этим раздражать пока. Так, работаем, да, кажется, да? Так, у нас в мессенджере пишет Баяртон. Вау, впервые, кстати, вот Катя и Саймон, здравствуйте. Разберите, пожалуйста, меня, Дэнни Югай и Алену Куликовскую. Мы сейчас на работе втроем и очень хотим спать, а нам еще работать 11 часов.
3: 11.
2: Слушаем вас в Сеуле, в Южной Корее. Вау, слушай, мы еще там международные стали, да?
1: Да.
2: Вау.
1: Давненько мы за рубеж пробушку не отправляли.
2: Бро, знаешь, что я много ваших кинчиков смотрю, кстати. И мне нравятся корейские фильмы. Вот много их смотрю и много их посмотрел. Так что давай будем, да?
1: Давай такой трек, чтобы на 11 часов хватило работы. Ребятам, подзарядки.
2: Но здесь так красиво. Я не могу
1: дышать.
2: Вот. Так что поехали. Вот такой трек.

0: Привет всем из солнечного Краснодара. Разбудите, пожалуйста, мою жену, которая в данный момент фестивалит в Крыму, в Судаке. Дома ее ждут муж и дети. Муж Олег, дочь Александрина. Ого, и сын Андрей. Вот. Мама тусуется, дети и муж ждут. Мне нравится.
1: А вы там
0: такой подход.
1: Как хотите, да? Мама скоро приедет, но ей тоже отдых нужен.
0: Конечно.
1: Сколько можно уже этот нянечить? Там же, я как понимаю, и дети, и, наверное, папа иногда тоже. Ладно, хорошо, будем маму. И маму будем или папу?
0: Маму будем.
1: А, она же отдыхает, зачем ее будет?
0: Не знаю.
1: Окей. Ладно, мама, получай.

0: Ну что же, просыпаемся как можем. Так, что у тебя, Кать?
1: Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите нас с мужем. С утра уже мотаемся по делам в жару. А так хочется в кроватку. Отличного вам дня. Ирина из Ишима.
0: Мы тоже хотим чай и пуэр попить. Вот. И так что Надя пишет: разбудите мою сестру Валюшку. Она спит в Геленджике. Доброе утро. Она на море, а я вернулась в любимую Москву. Кстати, я понял, что все, кто вернулись, теперь уже троллят, да? Те, кто на море.
1: В Геленджике.
0: Да уж. Ну что ж, второго человека будем на море. Чувствую, нам прилетит сейчас скоро. Че, Миша?

0: играть. Телефон прямого эфира, напомним, 8-495-956-101-2. Звони, забери фирменный мерчище от Радио ДФМ.
1: Oh, yeah. Так, запомни еще раз номерок, потому что игра, она прикольная, она непростая. Так что, Аня, она как раз несложная, наоборот.
0: Ты зачем людей сбиваешь с толку? Все просто, звони.
1: Нет, ничего сложного нет, я оговорился, да.
0: 8-495-956-101-2.
1: Welcome! Это шоу «Разбудильники». Ключи. Тусовка.

0: Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
2: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Дублёр, добуди, добудай, добуди, дублёр,
2: дублёр.
3: Чири-чири, бэнг-бэнг, дратути, ди-комьюнити. Это мы, твои живые будильники и пробуждинаторы, а вместе мы шоу
2: «Разбудильники».
3: В студии пол пробуждинатора Катя Бодрова.
2: Вторая половина пробуждинатора.
3: Да, это пробуждающий и терминатор. Складываешь, и пробуждинатор получается.
2: Получается, изобретатель, диджей Саймон.
3: Да, сейчас игра «Дублер», которая напоминает караоке, только без музыки. И без стыда.
2: Но с совестью. У нас на линии два игрока. Это Наталья из Новосибирска. Наташ, привет.
3: Hello, Наталья.
4: Добрый день.
3: О, приветствую. Кстати, там уже день, кстати, 12 часов в Новосибирске сейчас, да?
2: Ну а в Тольятти ровно столько, сколько же у нас. Оттуда дозвонился Михаил. Миш, привет.
3: Hello, Михаил.
5: Всем привет.
3: Что?
2: Это самое. Как дела?
3: Ну хочешь, давай просто разминаем рты, готовимся к игре.
2: Перед игрой дублер. Ну давай, давай.
3: Наталья, себя, у себя, давай попробуй.
2: Она репетировала, слышно.
3: Браво.
2: Молодец, подготовилась.
3: Михаил, к сожалению, тебе придется повторить. Браво!
2: Кать, мне кажется, это просто года тренировок.
3: Ну, смотри, какие у нас слушатели. Браво!
2: А не менее, да, как бы сложная задачка, мне кажется, впереди.
3: Но это уже не так уж сложно. Так что забирай, они уже теплые, они готовы.
2: Хорошо. А сейчас мы вам поставим один звучок, ребята. Вы по очереди его повторите. Максимально точно или максимально смешно. Смотрите, выбирайте, как хотите. А с кого начнем?
3: Ladies first, да? Вот, так что Марина...
2: С Натальей из Новосибирска.
3: С Натальей, да. я уже Марина Каю.
2: Наташа начнет. Слушай внимательно, повтори как можно точнее. Поехали.
6: Какой кошмар!
2: Это не Саймон был.
3: Браво!
2: Наталья, кто ты? Кто ты? Отдай мне свою дикцию.
3: Ты случайно рэп не читаешь? Читаешь, да? Вау!
2: Я не умею рэп читать.
3: Это как будто давний родственник Баста Раймса или Эминема, да, вообще?
2: Есть такое. Миш, ну надо постараться переплюнуть Натали. Погнали, послушай еще разок.
3: Так полоскал рот.
2: Элементарно. Слушай, какие сильные игроки просто у нас.
3: Я же сказал, что это полоскание рта, понимаешь?
2: Стоматолог вами доволен, я думаю, ребят.
3: Вы часто там бываете, что вы так подготовились. Молодцы.
2: А как тут выбирать победителя?
3: Катя, никак, потому что если победили, все получают.
2: Наталья из Новосибирска, Михаил из Тольятти. Ну, вы победители, поздравляем.
3: Блин, я так вами горжусь вообще. Михаил, ты начинаешь с приветами. У тебя секунд 6 есть.
5: Всем огромный привет, в особенности моей супруги Тольятти, России.
2: Супруга Тольятти?
3: В Тольятти,
2: по-моему. Натали, тебе слово.
4: Всем передаю привет всему Новосибирску, городе Москве. Передаю своей семье. Муж сейчас на работе. Надеюсь, он меня слышит. Мы тебя ждем. Спасибо вам за все.
3: Я очень надеюсь, что он не пропустил твой звездный момент.
2: Новосибирск, Тольятти. Включить тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему для чая есть чайник? Для кофе – кофейник. А для какао нет какаоника.
3: Реклама на
4: ДФМ. Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
5: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50-50-19.
6: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
7: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
8: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
9: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-90.
10: Акция действует до конца июля.
11: Август выгодных решений. И вот почему. Только с 31 июля по 2 августа скидки в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте и в мобильном приложении. Стройландия. Для дома и больше.
12: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона. Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. И есть треки, которые мы любим. Есть треки, которые мы тоже любим. И есть Саймон, который решил, что их нужно поженить в прямом эфире. Мэшап от Саймона прямо сейчас. Самое неожиданное музыкальное свидание.
2: О, сейчас в точку. Просто в точку попало. Сегодня вот какой мэшап из двух хитов, двух звезд. Один – легенда советской эстрады. Второй – британский рэпер с нигерийскими корнями. Один прощается, второй смотрит на звезды, а мы смотрим на тебя, Ди, народ, и говорим: приготовься.
1: Пристегни ремни.
2: Лев Лещенко versus Tiny Temper. Прощай, written in the stars.
1: What?
2: Слушай, потом обсудим. DJ.

0: Ух! О, да.
1: Ничего более трогательного я сегодня не услышу точно.
0: Вообще пробило, да?
1: До мурашек. До мурашек.
0: Вау, как спета красиво. My gosh. Сколько лет до этой песни, да? Вот «Прощай», да?
1: Не знаю, когда она вышла. Но очень много, да.
0: Спета на века вообще. То есть вперед вообще.
1: Ну, голос. Два лища.
0: Да. Голосище.
1: Голосище.
0: Да, как говорится. Вау.
1: Ну, а какая идея мэшапа самого, Сай? Ну, просто спасибо тебе.
0: Зиба-зибочка.
1: Это... Зиба-зибочка. Ну, я даже не знаю, мне... Как это по-русски?
0: Как это по-русски?
1: Я не знаю термин, который может описать мое состояние сейчас. Просто удовольствие.
0: О, от души. Зиба-зиба. Ну что же, коллаба, которую не ждали, но теперь развидеть ушами не получится, да? Походу, появился маршрут поезда Москва-Лондон. Ну что, всем зиба-зиба за внимание. Да, вообще, два крутых трека. Mm-hmm. Вот, и звучат неплохо вместе. Кстати, я сделаю полноценный трек и как-нибудь куда-нибудь выложу.
1: Обязательно. Тогда. Обещай нам.
0: Окей, от души. Зиба-зиба всем за внимание.

0: музыки на радио DFM.
1: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация.
3: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Фит-сервис диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
7: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в кредит. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.

0: Это бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
4: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019081908. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Займы на любые цели в приложении «Корона».
5: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы.

0: Японское АКПП KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: Up the next.
4: А дальше тусовка.
3: On DFM.
4: Потому что

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Тренд-миксер! Тренд-миксер!
2: Уазап! Уазап, хаюшки, дикибер-пространство! Здесь всем наливаем гармонии счастья. Это кортизол, понижающее шоу.
3: Разбудильники.
2: Кружки, рилсы, истории зовут ее на ПМЖ. Но у нее работа. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас тренд-миксер. Узнаем, какой тренд разлетается быстрее, чем слух в офисе «Служебный роман».
3: Настроение отпуск, понятно, поэтому и идеи для соцсетей отпускные.
2: О, на огороде нет? Как у меня планируется, нет?
3: У меня тоже так планируется в скором будущем. Очень простая идея. Запиливаем какое-то видео красивенькое, где мы, не знаю, гуляем вдоль моря или тусуемся на даче, и подписываем прямо в серединке «Была или был в сети неделю назад».
2: Погоди, это именно если человек планирует не появляться какое-то время, да?
3: Ну, это просто концепция, когда ты всякий раз заходишь кому-то, у кого указано, как давно он был в сети.
2: Ну да.
3: И вот у нас там 3 часа и так далее. И здесь как бы показать, что ты заотдыхался, у тебя все в порядке, и ты чуть отложил в сторону свои телефоны.
2: Ну, кстати, а как считаешь, как правильнее отдыхать? То есть в отпуске меньше в соцсетях сидеть,

0: или хотя бы документировать то, что там происходит?
1: Ну, я думаю, можно документировать, а вот по выкладке можно позже этим заняться.
0: То есть отдохнуть реально от соцсетей какое-то время, этот, как это называется
1: у нас? Детокс.
0: Цифровой, да, детокс, да? Устроить полноценно, а потом уже выгружай, да? Флюдить.
1: Я сейчас поеду в деревню, где нет вообще, в общем-то, связи, и пропаду. У меня реально не будет неделю в сети.
2: Я тебя по-белому, да, завидую.
1: Ты завидуешь?
0: Потому что все равно все-таки дача, куда поедут, но все-таки там все есть, интернет есть. А я хочу там, где реально ничего нет.
1: Вот, я реализую твою мечту, получается.
0: Вау, то есть поле, корова...
1: Да, все вот это будет у меня.
0: Прикольно.
1: Речка.
0: Май гаш, ваши как прикольно.
1: Ты, может, припахают меня к огороду. Ну ладно, физический труд облагораживает человека.
0: Вау. Ну и реально, ваши, ну, прекрасно завидую тебе. То есть, хорошая зависть.
1: Есть еще один такой простенький тренд, тоже отпускной. Делаем коллаж буквально из двух кадров и сверху пишем. Это очень далеко от города, снизу одна и та же фраза. В этом вся и суть. Кадры разные. Ты понял, да? А, следующий комментарий. Нужно будет спать в палатке. В этом и суть. Нужно будет много идти в гору. В этом и суть.
0: О, надо будет пахать поле.
1: Придется вставать в 5 утра. В этом и суть. Но это не наш случай. В отпуск. Вот хотя бы в отпуске мы не будем вставать в 5 утра.
0: Слушай, ну прикольно. А ты доить коровы будешь?
1: Нет, коров там нет.
0: А, нет, да. Я, кстати, ни разу этим не занимался.
1: Я давно-давно в детстве делала это.
0: Вау, у меня руки...
1: Вымя коровы, это, конечно... Уникальные тактильные ощущения.
0: А как?
1: Очень советую.
0: Там тепло, горячо?
1: Тепло и гладко.
0: Воу. На что-то похоже, наверное?
1: Блин, а ты проверь.
0: Я ни разу не... А где мне корову взять-то?
1: Задайте вопрос. Ребят, если есть контакты, дайте номер коровы.
0: Если есть, да, вот дайте телефон, номер телефона коровы.
1: Реализуем Саймона мечту вместе.
0: Подергай, как это называется?
1: Да, подергай в имя.
0: Все сказали?
1: Включи тусовку.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Чик-чик-чик, а-а-а, вот, yeah. Поехали.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
7: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
8: Зависает видео? Тормозят игры? Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 25 00. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: час будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба. О-о-о, хаюшки, диамигос. Мы беспроводные зарядки для мозга. Поднимаем настроение выше, чем чайка с чужой шаурмой. Это серотонин, производящее шоу.
1: Разбудильники. Здесь Катя Бодрова.
0: О, я брат от другой мамы. Диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэрио Куланджа.
1: Тот самый Саймон. Продолжается игра «Разбирайка». До финала остается совсем немного, поэтому призываем вас максимально активнее принимать в ней участие. Расшифровать нужно смешную аббревиатуру «Море». M-O-R-E.
0: Mm-hmm. Так, что у нас-то есть-то? Мозг оставил работу. Еду к морю.
1: Ну, нормально.
0: Что-то много написали. Море же хотели.
1: Мои обожаемые разбудильники ежедневно.
0: О, ежедневно. Так, ну, это не читаем, это не для эфира. Миллион отпусков радости, это мы уже читали. Майка, очки, расслабон, едем. О, это мне, кстати, я сейчас пока галочку поставлю.
1: Кратко про отпуск, если что, да. Алла тоже классную версию оставила. Модный офисный работник Егор. Всем Егорам посвящается.
0: Здорово. А вот Екатерина у нас в мессенджере пишет: мгновенно оживаю ради эспрессо. Катя, это твой гимн.
1: Это верно. Муж обещал разобрать ерунду.
0: О, обещал что?
1: Разобрать ерунду.
0: А, ну это называется ерундистика. Это отдельная наука вообще для очень-очень именно избранных людей.
1: Это правда.
0: Да, ерундистика. Вот тут чего не хватает в этом мире, на самом деле, вообще. Просто дайте поваляем дурака, то есть поиграем. Ну, понимаешь?
1: Да, вот этого детского внутри.
0: Шалости врубаем, да, уровень.
1: Мозг отключил режим энергосбережения. Сбережения, простите.
0: Так, морские осьминоги репетируют Евровидение. Ну, это как это фантасмагория. Это вообще...
1: Морские еноты.
0: Морские осьминоги.
1: А, осьминоги.
0: Репетируют Евровидение. А откуда голос? Где рот?
1: Я это представила зачем-то, как это развидеть.
0: Слушай, мне кажется, это очень крутая короткометражка вообще. Сюр. Слушай, Екатерина, молодец, это нам нравится.
1: Да мы ждем еще больше классных вариантов, максимально смешных, потому что в скором будущем за самый смешной вручим фирменный мерч от радио DFM. А пока можно заказать пробушку. Как тебя зовут, где живешь, кого будем будить. Эту информацию оставляй в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
0: Да, и через одну песню мы вернемся. Как, кто там возвращается всегда?
1: Карлсон.
0: Карлсон. Это шоу

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, бодро пожаловать к нам. Я диджей Саймон Черный Перец, Акбала Омери Окуланджа.
1: Тот самый Саймон. Мы получили заявки на пробушку, будем реализовывать. Я забираю из группы ВКонтакте под последним постом.
2: А я из нашего мессенджера. Вот, Кэт, ты помоги мне понять вот сообщение. Пишет постоянно наша слушательница Марита. Море — это сидеть в воде до обморока. До обморока, до цвета красный, как рак, ведь в воде тоже загораешь. Вот, и она хочет пробушку получить, находясь на море.
1: Угу.
2: Погоди, то есть...
1: Давай пробудим ее загар.
2: Ну, в воде ты загораешь тоже, да?
1: Ну, не целиком. Ну, в смысле, если рядом у водички... Чем ближе к воде, тем лучше загар.
2: Не, она пишет, ведь в воде тоже загораешь. То есть, ну, хотя преломление солнца, ну...
1: Света, да, в воде?
2: Света в воде, если под водой, ты как ты загораться собираешься нормально?
1: Ну, я думаю, на матрасике, на водичке.
2: А, в этом плане,
1: это
2: да?
1: Вообще идеально.
2: О, я тут уже начал искать научный заговор вообще.
1: Как загореть под водой?
2: Как загореть? Прикинь, что за солнце такое?
1: Особенно от тебя этот запрос особенно актуально звучит, конечно.
2: Вот я же как властелин загара, как я об этом еще не знал, понимаешь?
1: Дай поноситься.
2: Ну, Кэт, даже не знаю, я бы их тебе передал через Bluetooth, но пока уж связь не наложена.
1: Не наложена.
2: Не наложена.
1: Не наклажена.
2: Не наклажена.
1: Чей загар мы будем, напомни, кто там вот тусуется.
2: Марица, вот сейчас разбудим ее загар. Вот, от властелина загара. Поехали. Загар, загар! Загар, загар!

0: С утра писать стихи нетрудно, а труднее гораздо просто встать. Ведь почему-то в это утро ужасно хочется поспать. Катюш, Саймон, разбудите, пожалуйста, меня, а то глазки закрываются, и работа никак не работает. Хорошего дня, Елена из Самары.
1: О, мы же шоу, вообще-то, глазка распахательная.
0: Глазка распахательная.
1: Да, так что сейчас выполним твой заказ. Let's go!

0: для таких движений.
1: Да, для таких. Пауза специально. Если слышишь паузу в группе, в треке группы «Руки вверх», у-у-у! Знаешь, что делать.
0: Кстати, даже так и пауза называется «У-у». Так, работаем дальше, да? Так, Алан пишет, Саймон... Воу, Катя! Алан даже пошел дальше. Он не просто даже заказывает пробушку. Он находится в городе Альметьевск. Он нас сгенерировал. Да, ты заходи к нам именно в мессенджеры, Radio DFM. Ты там капитан Марвел. Да.
1: Есть... Давно меня не генерировали.
0: Да, а я вот железный человек. Вот, вот он сгенерировал Алан. Алан, ты красавчик, зиба-зиба.
1: Спасибо
0: вообще.
1: Большое.
0: Вообще, мы тоже возьмем, будем использовать в другом месте, если ты не против. Да, если ты не против.
1: Разбудите моего сыночка, сына Дамирчика. Очень ждет вашего привета, всегда слушает вашу передачу.
0: О, Дамир, да?
1: Ирина.
0: Дамир, да?
1: Дамирчик.
0: Дамирчик, welcome в шоу «Разбудилники». Мы тебе очень рады. Let's go.

0: Утренний танцпол. Разошлись. Еще пока не расходимся. До тех пор, пока не определим победителя в игре «Разбирайка», так уж точно. Отправляйся в группу ВКонтакте. Под последним постом оставляй максимально смешную расшифровку аббревиатуры «МОРЕ». МОРЕ. То же самое делай и в наших мессенджерах. В скором будущем выберем победителя и отправим фирменный мерч от Радио ДФМ.
1: Я вообще не чувствую отпуск. Вообще дальше фигачить хочу, понимаешь? Ну что ж, скоро вернемся, да, вы же поняли то, что Катя сказала. Действуйте. А мы через несколько песен вернемся. Это шоу!

0: радио ДФМ шоу «Разбудильники».
1: Каждый будний вечер на радио
0: ДФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show
0: on DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
2: Луис Альберто, я помню, откуда он, кто и с кем мутил.
1: Горячее, острое и откровенное.
3: Подождите, Луис Альберто.
2: С Марианной.
3: Мариана, точно.
2: Да, это богатые тоже плачут. Да.
1: Шоу с естественным интеллектом.
2: Ля-ля-ля, да венте, восе аватову, порамон, апинте джора, порамон, апинте джора.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу, начало 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама АО «ПТ» не оферта.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк, 18+.
6: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка, разбирайка.
2: Мама сей, мама са, мама макуса. Здорово, ди люди. Это беспроводная зарядка для мозга через уши. Слави бодрячка с нами в шоу
1: «Разбудильники».
2: Ее второе имя – Лате на Фундуковом. Катя Бодрова.
1: Ну, получается, его второе имя – Пуэрчик. Да. Диджей Саймон.
2: Полная пуэризация. Прямо сейчас игра «Разбирайка» наконец-то. Где мы потрошим аббревиатуры быстрее, чем бутер за завтраком.
1: Мы подошли уже к финалу нашей игры «Разбирайка». В течение всего эфира ждали смешные расшифровки аббревиатуры «Море». МОРЕ. Зачитаем финал. И выберем победителя.
2: Угу, такие были варианты. Есть такой вариант. Майка, очки, расслабон, едем.
1: Было такое. Но. Мама очень ругала Егора.
2: Ой, бедный Егор. Что ты такое опять натворил-то? Но всегда есть в семье тот, кто защищает того, кто косячит.
1: Да, или наоборот, подкидывает дрова.
2: Те, кто ругает, их всегда много, но есть один, который всегда того защищает. И тот именно, вот он меня понимает.
1: А
2: вот.
1: Тот, а этот, а он чё? Вот такой разговор.
2: О, да.
1: Муж, было такое, обжегся растворимым эспрессо. Ну, тоже хорошее. Да,
2: вместо мужа, если был бы мух, это было бы смешно, муха. Так, мастер орет, разбудили его. Дмитрий пишет.
1: Ой, еще про мастера. Угу. Мастер отвертку ронял ежеминутно.
2: Ух ты!
1: Это повод для жалобы, конечно.
2: Не, мне пора уже в отпуск уходить. Если уроняет ежеминутно, это уже все, отпуск зовет. Так, сообщение, которое нам всем очень понравилось, это от Екатерины. У нас в мессенджере морские осьминоги репетируют Евровидение.
1: Это то, что мы уже не раз видим, действительно.
2: Синхронное плавание, блин, у них.
1: И, судя по всему, победу в мессенджерах забирают именно этот комментарий.
2: Но ты знаешь, лучше пока не придумано.
1: Ну, класс, мне понравилось. Выбираем качество победителя?
2: Да.
1: Вот. Ну, в твоих мессенджерах, да.
2: У меня точно уже, да, уже готово. Екатерина берет.
1: На мне очень нравится активность Аллы Андреевой в группе ВКонтакте. Под последним постом очень много самых разных версий понаставляла. И очень много смешных. В том числе вот про мастера отвертку и ронял ежеминутно тоже от нее.
2: Ребята, дайте ему отпуск скорее. Иначе мы сейчас придем и будем разбираться, почему он-то так все уроняет.
1: Ну что, девчонки, получается, побеждают. Алла и...
2: И Екатерина.
1: Фирменный мерч. Фирменный мерчище.
2: Да.
1: От радио DFM достается, девчонки, вам. Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, меня до сих пор травмирует фраза. Да нет, наверное.
3: Реклама на ДФМ.
4: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
5: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
6: Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
7: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Салютоз, Ди Галактика. Это астрологическая часть шоу
3: «Разбудильники»
2: с колодой мемокарт. Наша меможрица Катя Бодрова.
4: Тот самый Саймон, здоровый скептик, тоже здесь.
2: В эфире «Мемоскоп» — космический прогноз, который гарантированно разгонит тучи над твоим рабочим столом.
4: А сегодня звезды расскажут, какой ты друг.
2: А, окей. Угу. Друг человека, да?
4: Угу.
2: И это не про собаку, да?
4: Нет.
2: Да, не про собаку, окей. Овны.
4: Задушевный друг. Разговоры на кухне до утра – это про тебя.
2: О, таких друзей любим, да? Тельцы.
4: Друг-пофигист. На все проблемы ответ один – да, забей.
2: А как это по парень из сказки, который на все кладет постоянно? И так сойдет. Как
4: там его? Пытаюсь вспомнить. Иван Дурак?
2: Не, Иван
4: Емеля на печи?
2: Не имели. То есть, по-моему...
4: Да ладно, не суть.
2: Я это должен услышать. Андрей сейчас пытается подсказывать. Так. Вовочка!
4: А, Вовочка.
2: Вовочка, который на все кладет, да. Вот. Так, я близнецы.
4: Если ты Вовочка, который на все кладет, привет. Близнецы, друг решала. Готовность оказать дружескую помощь в 3 часа ночи 100%.
2: Решала, типа Том Харди, да?
4: Типа того.
2: В сериале
4: «Гангстерленд».
2: Так, раки.
4: Друг-тусовщик. С тобой просто встретиться превращается в приключение на всю ночь.
2: Ой. Потом просыпаются, конечно, в этом вагоне, блин, с углем. С углем.
4: И такое бывает.
2: Вот такие друзья-тусовщики. Так, лвы.
4: Друг-детектор. Видишь людей насквозь и сразу понимаешь, кто свой, а кто чужой.
2: Девы.
4: Друг-дипломат. Миришь всех, выбираешь место встречи и делаешь так, чтобы всем было хорошо.
2: Красавчики, молодцы. Весы.
4: Друг-организатор. Ты уже составил или составила план встречи, тайминг и запасной план на случай форс-мажора.
2: Причем до мелочей, да? Вот планирует все. Ну как это? Молодцы, это целая наука. Скорпионы.
4: Друг-звезда. Тобой хвастаются и с гордостью говорят: я его знаю.
2: Это дружище, да? Стрелцы.
4: Друг-психолог. Выслушаешь, поддержишь и обязательно добавишь все проблемы из детства.
2: Блин, как этот сейчас реплика, я его знаю. Мы с тобой один этот фильм завтра еще обсудим. Но момент, когда пришли вдвоем к человеку, который вообще ничего не понимает. И он из головы называет просто рандомных имен. А это сидит, а я его знаю. Второе рандомное имя. О, я даже у него был этот...
4: В гостях.
2: А то ли кого? Я у него на свадьбе, что ли, был.
4: И... Да, это классный тест.
2: Да.
4: И... На проверку, на внимательность.
2: Да, и проверка на вранье, да? Так, дальше у нас все, козероги, да?
4: Друг-чат. Настроение поболтать. Твои близкие обречены на голосовые длиной 25 минут.
2: О, май гад. Козероги.
4: Подали. Водолей. Друг-кормилец. Испечь булочки для всего коллектива сегодня — это в твоем стиле.
2: О, рыбы.
4: Друг-мотиватор. Ты мотивируешь похлеще цитат Джейсона Стейтема: делай как надо, а как не надо, не делай.
2: Как это мотиватор, который по миру ездит? Робинс, да?
4: Ага.
2: Робинс, да?
4: Наверное.
2: Какой-то фамилия Робинс, кажется.
4: Какой-то Робинс.
2: Тим Робинс, или как-то его забыл уже. Ладно, типа он, да? А с минусы сегодня...
4: Не сегодня.
2: Они без друзей?
4: Без друзей.
2: Ну, она зато у них есть 100 рублей. Окей. Это шоу «Разбудилники» на радио DFM. Зиба-зиба за внимание. Только что был позитивнейший мемоскоп. Ну, как настроение?

0: слушай шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Показано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 000 рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер 1.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68.

0: Ноябрь 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, местные порядки и получение на зон.ру 16+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ напоминает, уже 28 июля, и дети, и родители уже забыли словосочетание «домашнее задание». Ну, пора вспомнить. Впереди урок уличного английского в рубрике ABC-дишка.
2: О, и сегодня его у нас тоже не будет.
1: Домашка?
2: Да, так что прямо в задание идем, без домашнего.
1: Давай.
2: А так, если хочешь прокачаться английский сленг без учебника, скучного препода и чувства вины, загляни ко мне в мессенджер DJMC Simon. Там квизы с тремя вариантами ответа. Вот последний квиз такой. Ну что, пройдем с тобой, Катя?
1: Давай.
2: Окей. Мне так нравится, как ты этот квиз проходишь.
1: Всегда мимо, да? Тебе вот это нравится?
2: Ну, ты знаешь, это тоже часто обряда. Не без этого.
1: Давай проверим, что будет сегодня.
2: Так, такое слово «габлдигук».
1: Габлдигук.
2: Габлдигук.
1: Габлдигук.
2: Да, не знаю, как хорошо.
1: Габлдигук.
2: Как хорошо ты звук снимаешь. Видишь, видно, что диджей. Так, габлдигук. Что это означает? Три варианта ответа. Вот последний квиз висит у меня в мессенджере. Так, первый вариант ответа. Внушительная пятая точка.
1: Мой габлдигук, конечно. Так.
2: Так, второй вариант ответа. Модный скуф.
1: Габлдигук.
2: Представляешь, уже модного скуфа, да?
1: Да.
2: Габлдигук. Третий вариант ответа – тарабарщина. Габлдигук.
1: Вот тарабарщина как будто синоним габлдигука.
2: Чем тебе внушительная пятая точка не понравилась?
1: Ну, не знаю.
2: Чем не понравилось?
1: Да почему не понравилось?
2: Ну, как вариант ответа. Почему ты берешь тарабарщину?
1: Да потому что габлдигук — это тарабарщина какая-то.
2: Да? Вот это то, что интуиция подсказывает, да?
1: Моя женская. Ну и что?
2: Так, ты не хочешь поменять ответ?
1: Нет.
2: Тебе последний шанс?
1: Да.
2: 3, 2, 1, последний шанс.
1: Я стою на своем.
2: И это... Правильно!
1: Ты пытался сбить меня с менталы.
2: Как? Бывает дождь и на нашей улице, да? И солнце, и дождь, да? Ну что ж, поздравляю, да. Господи, я даже не выговаривать не могу. Габлдигук – это сленг для обозначения бессмыслицы, тарабарщины или непонятной болтовни. Так называют речь, где слишком много сложных слов, терминов и официальных выражений.
1: Габлдигук.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Оу, да! Сибири-бам-бам-бам! Чик-чик-бум! Поехали!
2: Рэп-прогноз.

0: что может быть круче?
1: Реклама на
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
5: Ищи стабильную.

0: 17-21!
1: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы стали героями GTA. Спасибо нашим подписчикам.
2: Прикиньте, да, вот нас туда засунули. И теперь вот мы там.
1: Нашли способ помыться, если у тебя вдруг отключили горячую воду. Мойка, тебе в помощь. А еще в прямом эфире Саймон попросил номер тёлки. И такое было.
2: Я же хотел именно поехать доить корову.
1: Корову, да.
2: Вот, и Катя обещала дать мне телефон.
1: Тёлки.
2: Вот так я у тёлки, да, телефон взял.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова, и, как говорит, то, что не имеет смысла, это габулдигук какой-то. Габулдигук.
2: Ты даже так говоришь без ошибки. Это что? Это репетировала, что ли, полжизни?
1: Тарабарщина — это мое.
2: Габулдигук. Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец, Акбала, о, Мэри Окуланджа. Вот это я запомнил. Ди, народ, желаю, чтобы все твои проблемы заблудились по пути к тебе. Понимаешь, и пусть счастье липло к тебе так же настойчиво, как пакет к мусорному ведру. Ну что ж, до встречи во всех соцсетях. Я везде DJ MC Саймон латинскими буквами. Целую и люблю, не могу.
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

Радио DFM. DFM. В Москве 10 часов. Радио DFM.

0: выгодных решений. И вот почему. Только с 31 июля по 2 августа скидки в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте и в мобильном приложении. Стройландия. Для дома и больше.
1: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки и велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. ДФМ.
3: Радио ДФМ.

0: Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
1: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Займы на любые цели в приложении «Корона».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: 26-го года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Показано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
7: В кино с 30 июля. Мистический хоррор «Школа призраков».
8: Призраки мне шепчут, что подсказки в школе.
7: Чтобы снять проклятие, следуй за подсказками и береги свою душу.
9: Иди ко мне, девочка.
7: «Школа призраков». В кино с 30 июля. 18+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: А дальше тусовка
12: on DFM.
11: Потому что

0: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82. ДФМ.
3: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

promise. Was losing control. Crazy night. Intense.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 27 градусов, вечером плюс 25, ночью до плюс 17. Ветер южный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Ищешь стабильность?

рекламной службы Радио ДФМ в Вологде. 70 72 82. ДФМ. Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Чувствуете запах? Запах чувствуете? А это запах шашлыка тех, кто уже доехал до дачи.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ученые доказали, что наибольший стресс женщина испытывает, когда ее называют женщиной.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк 18+.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свиридовой.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что...

0: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 25 00. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Это «Бухгалтерия за 0 рублей». «Бизнесу быть». .банк. АО .ООО «Банк». 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
5: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на зомбочку. 16+.
1: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО «ПТ» не оферта.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
8: Категория 16+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 25, ночью до плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 25 градусов. Возможен дождь.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Замена масла в двигателе бесплатно. В курс авто 2020-17. Курс авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс авто 2020-17. Курс авто. Работаем с НДС.
4: Акция действует до конца месяца.
5: Август. Выгодных решений. И вот почему. Только с 31 июля по 2 августа скидки в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте и в мобильном приложении. Стройландия. Для дома и больше.
6: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
10: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Феникс». ИНН 352-547-0026.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Бит танцполов нулевых в эфире Радио ДФМ. Ну а в Мадриде, надо сказать, тем временем открыли первый в мире отель для, внимания, комнатных растений. Так что местным жителям больше не нужно париться на тему того, кто же будет поливать их цветочки, пока они на отдыхе.
1: А что, идея?
0: Да, достаточно просто отнести их в эту самую гостиницу, а там за ними будут ухаживать, поливать и вдобавок абсолютно бесплатно.
2: А зачем?
0: Это же невыгодно. Зато выгодно принимать участие в наших активностях и выигрывать за Ентодело фирменные призы. Одна из таковых, кстати, стартует уже совсем скоро, где вам нужно будет определить правдивость нескольких новостных заголовков. Что для этого нужно? Просто не пропустить специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый. Спешу пожелать вам легкого продолжения рабочего дня.
3: Реклама.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
5: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн. Мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
7: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфы.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Сверина.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
12: Welcome back. And right now.
8: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: DFM.

0: На-на-на-на-на-на-на. Анна с нами на связи. Анна,
1: да,
0: здравствуйте.
1: Да, я с вами.
0: Да, из солнечного Воронежа, видимо, прямиком, да?
1: Да, да, да.
0: Прекрасное дело. Давайте развлечемся, Анна. Фейк-ньюс у нас игрушка называется.
1: Давай.
0: Прямо сейчас вам предстоит определить правдивость хотя бы двух новостных заголовков из трех. В случае, если вы справляетесь с задачкой на отличном, мы дарим вам наш фирменный приз от Радио ДФМ. А если ничего не получается, то, сами понимаете, мы послушаем ваши фирменные приветы, которые наверняка уже у вас имеются в загашничке. Итак, Анна, вот как выглядит первый из них. В бразильских школах анонсировали появление русского языка. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Думаю, что да.
0: В России решили штрафовать за храп в ночное время.
1: Нет, скорее всего, нет.
0: Ну и в Москве начали продавать бананы поштучно.
1: Нет.
0: Да, я вам хочу сказать, и вообще с победой, Анна! Хватило таки двух правильных ответов для того, чтобы взять победу. Давайте подведем итоги, и все станет понятно. Да, в бразильских школах анонсировали появление русского языка. Нет, в России не решили штрафовать за храп в ночное время. Хотя почему это? Если он докучает соседям, может быть, стоило бы? Как вы считаете, Анна?
1: Ну, теперь рассмотрят в доме. Послушали нас.
0: Ну и да, в Москве начали продавать бананы поштучно. Фирменный приз от Радио ДФМ теперь достается вам и никому другому. А еще мы бы хотели услышать ваши фирменные приветы.
1: Ой, передаю привет огромной своей сестре Светлане Анатольевне. Работает в детском саду, самым лучшим воспитателем.
0: Ну, разве Светлана Анатольевна может быть другим воспитателем?
1: Ну, им, конечно, тоже за компанию передадим. Но самая лучшая Светлана Анатольевна.
0: Конечно, конечно. Да и только.
2: Реклама на Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудили». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Пытаемся догадаться, что означает «халам-балам».
2: Может быть, «тяп-ляп»?
1: Да, близко. Ситуация. Вот я вернулась из Сочи.
2: Так.
1: Думаешь, я чемодан разобрала, он лежит у меня посередине. И вообще вещи везде разбросаны. У меня что дома? Сплошной.
2: Халам-балам.
1: Халам-балам.
2: А я-то думал, ну крутая вечеринка. У нас сегодня халам-балам.
1: Ребят, на сцене халам-балам намечается вообще просто.
2: Потусуемся, там вообще диджей вообще привезли.
1: Там буяка будет.
2: Буяка. Вообще топовый мировой диджей, полный халам-балам. А оказывается, все наоборот.
1: Всем халам-балам. Включи.
0: Вот ремикс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на «Корона.ру».
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019 08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112190000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
5: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама о ООО «ПТ» не оферта.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
11: Категория 16+.
12: Up the next.
13: А дальше тусовка.
12: On DFM.
13: Потому что...

0: Ну, и снова 3 сентября. Давайте попробуем перевернуть календарик и всем вместе попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1586 году, по одной из версий, в Европу завезли самый первый картофель под культовым названием Лукашенко. В 1895 в Англии впервые применили дактилоскопию. Отпечатки пальцев для идентификации преступников. А в 1951 состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Алиса в стране чудес». Эта лента стала первым диснеевским анимационным фильмом, в котором на экране напротив имен героев стали указывать фамилии озвучивших их актеров.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 25, ночью до плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 25 градусов. Возможен дождь.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июля.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
9: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
10: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 25 00. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: 90-х только что на радио DFM, а вот любителям новых сириков, да еще и на футбольную тематику, стало известно, что Криштиану Роналду снимается в новом драматическом сериале под названием «День первый». Это вымышленная история о влиятельном футбольном агенте на основе реальной истории о влиятельном футбольном агенте.
1: Ничего не понимаю!
0: Ну а что-то мне подсказывает, что это Жорже Паулу Агаштинью Мендеш. У них деловые отношения, а потом разбежались. На очереди, что было дальше? Игра, в которой вы тестируете свою интуицию и пытаетесь заполучить наш фирменный приз. Чуть позже не пропустите специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. А пока всем пламенный привет. У микрофона Артем Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого рабочего дня. Объявляется небольшой перерыв.
2: Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
4: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
3: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой.
2: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
4: Категория 18+. Ищи стабильный.

0: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
1: Настоящие рамные внедорожники Тэнк. Уже в Вологде. Тэнк Мартен. Окружное шоссе 33. 75-57-57.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек New Religion. Это Bieber, Rex и Faithless.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На первое место не смогли подняться, но тоже неплохо. Broken Strings, Alan Walker, Isabel Malkman и Кэтрин Райан.
0: Первое место.
2: Number one.
3: Ну а лидером прошлой недели снова стали Али Фабан и Рене Миллер. Body Talk.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
1: On DFM.

0: За 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
4: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019098. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190-200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Займы на любые цели в приложении «Корона».

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: В кино с 30 июля мистический хоррор «Школа призраков».
3: Я слышу их через наушники. Помогите мне, они все ближе и ближе.
2: В этой школе происходит что-то жуткое.
3: Одной мне не справиться.
2: «Школа призраков». Кино с 30 июля. 18+.
4: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
5: Категория 16+.
6: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ПК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свелина.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
11: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-873-988-54-58.
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день загадывания загадок, ну или же день ходулей. И добраться завтра на работу и обратно домой на ходулях, соответственно.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 25, ночью до плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 25 градусов. Возможен дождь.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: Август выгодных решений. И вот почему. Только с 31 июля по 2 августа скидки в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте и в мобильном приложении. Стройландия. Для дома и больше.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News. На DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Ремонт красного пешеходного моста начнется в Вологде в августе. Порядка 1300 гектаров травы выкошено в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Ремонт красного пешеходного моста начнется в Вологде в августе. С 1 по 20 августа подрядная организация планирует провести косметический ремонт пешеходной переправы через реку Вологду. В ходе работ на мосту специалисты полностью обновят асфальтовое покрытие, заменят перильные ограждения и установят новое освещение. Работы будут выполнены в рамках второго этапа благоустройства городской набережной, которая преображается в рамках программы «Стратегия 2.0». Благоустройство ведется при поддержке правительства Вологодской области и администрации города Вологды, а также в рамках народной программы «Единой России». Порядка 1300 гектаров травы выкошено в Вологде. Об этом рассказал глава Вологды Сергей Жестянников. За минувшие сутки покос выполнен на территории 12 гектаров. Эту работу проводят специалисты МКУ «Зеленстрой» на улично-дорожной сети, а также в парках и скверах. В областной столице на ежедневной основе продолжается обычная и влажная уборка улично-дорожной сети. Ежедневно для поддержания чистоты используют порядка 50 единиц специальной техники. Ручной уборкой занимается более 900 человек. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Савший танцполы нулевых врывается в эфир радио DFM. Ну а что до новостей, то аналитики тут заявили, что число неработающих американцев достигло рекордного уровня. Почти 106 миллионов человек. При всем населении штатов около 340 миллионов. Выводы делайте сами. Кто тут блиц-блиц, скорость без границ. Ну а кому-то и вовсе скоро будет не до смеха, потому что я, Артем Скоробогат, и буду тестировать ваши знания по русскому языку. Если вы знаете, как правильно произносятся все слова на свете, то особого труда отгадать верное ударение в слове вам не составит. А остальным? Ну что остальным?
1: Удачи.
2: Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
4: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Северной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
11: Welcome back, and right now...
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: DFM.

0: знаешь, как бывает? Сначала позвонил Максимка, которому 8. Я говорю, сколько тебе? Вот столько-то. Я говорю, никак. И тут трубку перехватывает мама, которая зовут Юля. Юля, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Которая готова побороться для своего сына за фирменный приз от радио DFM. Юля, ну тут надо понимать, насколько вы в ладах с русским языком. Вспомните, что было по-русскому хотя бы в школе.
1: Было 4.
0: Ну так нескромно, я бы даже сказал. И это хорошо, потому что 80/20 примерно усвоенного материала. Я надеюсь, что именно это приведет вас к победе. А делать нужно следующее. У нас готов для вас новостной заголовок, внутри которого предательски, опять-таки, для вас или нет, скрывается слово, где вам надобно бы правильно поставить ударение, Юлия. Если все хорошо, приз ваш, точнее, Максима. А если ничего не получается, ну, мы послушаем с удовольствием ваши фирменные приветы. Итак, Юля, глава Минприроды заявил, что Россия ежегодно обеспечивает прирост запасов золота и серебра на уровне выше добычи или добычи. Где здесь, собственно, поставить правильное ударение? Давайте.
1: Добычи. Добычи.
0: Скажите еще раз, третий раз.
1: Добычи.
0: Вот, теперь все так. Победа! Да, Юля! Да, да, да! И еще раз, да, добычи. Данное существительное, потому что образовано от глагола «добыть», а потому ударение в нем всегда фиксированное и в обоих числах, и во всех падежах падает только на букву «и». Так что правильно говорить. Еще раз, как, Юля?
1: Добыча.
0: Ай, аплодисменты, мама! Добыла фирменный приз для своего сынишки Максима, который наверняка сейчас радуется, как не в себя.
1: Да, очень.
0: Это прекрасно, это замечательно. Мы вас с этим поздравляем, и сына в том числе, потому что мама большая молодец. Настоящий грамотей. Приветы будут?
1: Приветы, да. Сын хочет передать привет.
0: Давайте,
1: папе,
0: давайте.
1: Дайте
0: трубочку ему, дайте ему трубочку.
2: Угу.
0: Давай, сын, передавай
2: я
0: приветы.
2: Я хочу привет передать папе, который сейчас на работе.
0: Класс. И который наверняка радуется за свою ненаглядную жену.
3: Реклама на DFM.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
6: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70-72-82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
1: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается, да, Попов? Тебе это известно?
2: Да, за мой счет.
1: Все, банкет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. On DFM.

0: Круглосуточно.ру.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
5: Не хочешь прозвать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
9: Категория 16+.
10: В кино с 30 июля мистический хоррор «Школа призраков».
11: Призраки не шепчут, что подсказки в школе.
10: Чтобы снять проклятие, следуй за подсказками и береги свою душу.
12: Иди ко мне, девочка.
10: «Школа призраков» в кино с 30 июля в 18+.
13: Телеканал «Пятница» представляет.
14: Я наследник рэпера Гуфа.
15: Младшая сестра Мии Бойко.
16: Я сын Алены Селина.
13: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
17: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
18: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
19: А дальше тусовка
20: on DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: прощаться с вами, собственно говоря, до завтра.
1: А напоследок я скажу.
0: Ну, я скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, в России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии. Самой красивой женщиной Земли признали 39-летнюю жительницу подмосковного города Видного. А в Америке появились белки с белыми хвостами.
2: В натуре огонь! С белки шутки плохи!
0: На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...

0: До скорого.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 25, ночью до плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 25 градусов. Возможен дождь.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская, 2А. Правый цоколь.
7: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной, 7, от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Рубрика «Время, когда хочется жить на полную», да? Но если хочется жить дольше, вам, друзья, внимание, нужна умная жена. Ну, так вот посчитали ВОЗ. Что-то они там в итоге рассчитали и заявили, что умная жена снижает риски на 46%. Представляете? Любопытная мысль, конечно. Но что-то мне подсказывает, что это правило работает только если муж не косячит. Потому что она же умная. Догадается, если что. Но если еще и сильная, боюсь, что статистика будет работать вообще в другую сторону. Привет, ребята! Классная музыка, кстати, тоже повышает, ну, как минимум, удовольствие от жизни, поэтому делайте громче и ловите, скоро здесь шанс выиграть наш мерч. С пустыми руками кто-то точно не уйдет. Продолжаем. Далее Satisfy, Calvin Harris и Jazzy.

0: The Way to Love. Немножко про любовь поговорили, а про любовь к музыке поговорим далее. Друзья, напоминаю о том, что у нас есть наши интернет-станции, которые постоянно там пополняются, обновляются. Их уже более 50 штук по разным музыкальным жанрам. Вот хотите вы сейчас послушать, ну, рэп какой-нибудь, например. Ну, вдруг душа желает. Все найдете у нас на сайте dfm.ru или в нашем мобильном приложении. Ну, а здесь совсем скоро мы найдем, было уже обещано, скажу снова, розыгрыш мерча. Разумеется, может достаться именно вам. Шанс есть абсолютно у всех. Я скоро скажу, что нужно нам позвонить. И, собственно, первый дозвонившийся и будет иметь тот самый шанс. Поиграет с нами в эфире. Плюс 7-495-956-1012. Пока запоминайте номер, ну и ждите.
1: Реклама на DFM. Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.

Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53. Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Вместе со Степаном, именно он нам дозвонился вовремя, и сейчас мы с ним, собственно, поиграем. Степа, привет!
1: Привет!
0: Ну, рассказывай, как у тебя лето, собственно, проходит?
1: Ой, вообще отлично, лето супер.
0: Да ну, что, прям красота?
1: Да,
0: отдохнуть успел?
1: Да. Нет, еще пару недель полечу.
0: Ну, понятно, пока еще не супер, значит, все впереди.
1: Ну, пока все супер, наоборот.
0: Ну, слушай, как минимум без трат, да? Будем надеяться, да, у тебя получится все и с отпуском, и с нашей сегодняшней игрой тоже. Все, на самом деле, несложно. Сейчас я задам тебе вопрос, а именно, какое слово лишнее? И прочитаю тебе три слова. Твоя задача определить, какое из этих слов лишнее по смыслу, собственно. Ты готов?
1: Я готов.
0: Отлично. Итак, первое слово — это «awaitum». Ты знаешь, какое «awaitum»?
1: Да, конечно, нет.
0: Ну да, я тоже до этого момента не знал.
1: Похоже на английский глагол какой-то.
0: Ну да? Что ж, попозже расскажу. Третье слово, точнее, второе слово — это «fuji».
1: «Fuji», похоже на фирму какую-то. Mm-hmm.
0: Так, и «circalestas» — третье слово.
1: Ну, еще интереснее, ладно.
0: Так, кого-то фамилия, да? Твоего друга школьного.
1: Богатыря какого-то, мне кажется.
0: Отлично. Ну, давай по логике попробуем с тобой как-то, может, догадаться, докопаться до истины.
1: И так, какую-то... а можно еще первое и третье повторить?
0: Да. «Awaitum» и «circalestas».
1: «Awaitum», «circalestas». Так, ну, блин, может, какие-нибудь наведете меня маленько?
0: Ну, давай. Я скажу тебе, в этих словах есть динозавры и яблоки.
1: Офигеть вообще. Да.
0: Что динозавры из этого больше звучит как динозавр, а что как яблоко?
1: Ну, вот «fuji» вообще, мне кажется, ни туда, ни туда.
0: Ни туда, ни туда. И не яблоко, и не...
1: Ну вот как будто, блин, а может и яблоко «fuji».
0: Ну, какое давай думай. Я тебе подсказывать не буду так прям уж.
1: Так, первое, еще раз, какое слово?
0: Первое слово — это «awaitum».

0: Вейтум.
1: Да.
0: Ну вот пусть будет первое, наверное, лишним.
1: Да, ты уверен? Выбираешь его?
0: Да. Выбираю его.
1: Что ж, тогда вот твой звук. Степан, да, это динозавр, как и Сарколестес тоже. Фуджи — это яблоко. Я хотел сказать вообще сначала Антоновка, но подумал, слишком легко для тебя будет, поэтому.
0: Но я тоже подумал, да, что Фуджи — это яблоко.
1: Ну, так надо было отвечать, смысл игры-то. Правильно отвечать. Степан, ну ничего, в следующий раз выиграешь, договорились?
0: Да, да, договорились.
1: Договорились, ладно. Ребята, если вы тоже хотите побороться, и вы точно знаете, где яблоко, где динозавр, ну и вы готовы побеждать, в следующем части еще такая возможность будет. Главное, дерзайте, не стесняйтесь.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Август выгодных решений. И вот почему. Только с 31 июля по 2 августа скидки в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте и в мобильном приложении. Стройландия. Для дома и больше.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Конечно, у нас новый час с классной музыкой. Напомню еще, кроме всего прочего, у нас сегодня 28 число. Вы скажете, обычный вторник, а я скажу, нет, ребята, сегодня у нас день пиар-специалиста. Таких людей надо поздравлять, все-таки они вас на работу когда-то брали. Также сегодня Всемирный день охраны природы, а мы, люди, тоже часть природы, да, не поспорите. Так что себя бережем. Сильно не перерабатываем. И еще сегодня день загадывания желаний. Ну и вы здесь спросите, а чем этот день отличается от любого другого? Я каждый день желания загадываю. Я скажу, не знаю, я не об этом думаю. Я думаю о том, как бы побыстрее вам, кому-нибудь из вас, по крайней мере, мерч наш отдать. В этом часе обязательно поиграем. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Продолжаем слушать музыку. Moving to the Sun, прямо по курсу.

Комета — это Джонни только что рассказал про то, как быстро у нас пролетает лето, и действительно летит только след в небе остается. Но, тем не менее, мы стараемся сделать его более запоминающимся. Именно поэтому, друзья, вместе с вами каждую субботу слушаем лучшие треки недели. Не пропускайте DFM Top 30, как обычно. Ну и в эту субботу то же самое будет. С 15 по столичному мы подводим итоги. Ну и в этом часе тоже для кого-то мы создадим приятные воспоминания, потому что разыграем мерч, и он кому-то достанется. Главное — верить в то, что это возможно. Ну и позвонить нам, как только я об этом попрошу. А пока запоминайте номер +7 495 956 1012. Не стесняйтесь, ребята, звоните, как наступит тот самый момент.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54 54 54.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
3: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
4: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
5: Замена масла в двигателе бесплатно в «Курс авто» 2020-17. «Курс авто». Компьютерная диагностика и автоэлектрик. «Курс авто» 2020-17. «Курс авто». Работаем с НДС.
6: Акция действует до конца месяца.
7: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково. .ру. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
1: Как понять, что ты уже взрослый? Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
0: И поймут друг друга с полуслова.
2: Пурга!
1: Пурген! Перец!
2: Пендел!
1: Перец!
2: Пендел! Следующее слово!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
8: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
7: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
10: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
11: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
12: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
15: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
16: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Оказан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
16: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: А дальше тусовка.
17: On DFM.
0: Потому что

0: Друзья, с удовольствием и с Женей из Кургана, которая нам позвонила вовремя, она с нами на связи. Женя, привет!
1: Привет!
0: Так, Женя рассказала, что она главный бухгалтер, и, кроме всего прочего, рассказала, что она вот сегодня у нас как у середины рабочей недели, а она уже на даче. Жень, ты что, решила заставить всех нас завидовать тебе?
1: И мне не стыдно.
0: Будем надеяться, что ты там отдохнешь с удовольствием. Ну и кроме всего прочего, еще и выиграешь наш мерч. Игрушка, ну, несложная. В общем, назови мне любой предмет, кроме телефона.
1: Кастрюля.
0: Кастрюля, прекрасно. Сейчас у нас начнется отсчет. 30 секунд он будет идти. И тебе за это время нужно вот что сделать. Вот представь, что ты как раз... Зачем тебе представлять? Да ты на даче, да? А у тебя с собой только кастрюля. Чем ты будешь заниматься? Вот мне нужно 8 пунктов того, чем ты будешь заниматься, ну, с помощью того предмета, точнее, с участием того предмета, что ты мне назвала. Понимаешь?
1: Да.
0: Отлично. Ты совладаешь с этой задачей?
1: Я постараюсь.
0: А мы очень в тебя верим. Начинаем.
1: Я буду готовить еду,
0: да.
1: Буду кипятить кипяток для чая,
0: да.
1: Буду заниматься спортом с ней,
0: конечно.
1: Буду с ней играть, буду...
0: Четыре уже.
1: Буду носить в ней воду в баню,
0: да.
1: Буду собирать у нее траву, буду собирать,
0: да,
1: у нее помидоры.
0: Ну, отлично, буду... а ты музыкант, кстати?
1: Поливать? Нет, я бухгалтер.
0: Барабанить будешь по ней?
1: Да,
0: я хотел к этому. Вот, молодчина, Женя! Женя, признаться честно, я Женя тоже. Но я за тебя болел, да. Ну, в смысле, ты? Ты же знаешь, ты же нас слушаешь, надеюсь.
1: Иногда.
0: Жень, как жалко 7 пунктов только назвала.
1: Нет,
0: так ты нас слушаешь иногда, естественно. Ладно, я не такой, я добрый человек. Женя, ты добрая?
1: Я, да, и веселая.
0: Ну вот, это главное. Еще раз аплодисмент в твой адрес. Передавай приветы.
1: Передаю привет родному Кургану. Мы тут немножко умираем от жары. Желаю всем хотя бы чуть-чуть ночного дождика, в целом прекрасного настроения и улыбок.
0: Да, верно. Но если что, Женя придет с холодной кастрюлей и охладит, правильно?
1: Да, да.
0: Все верно. Ну что, оставайся на связи, я расскажу, как тебе достанется, собственно, отправиться наш мерч уже физически, не только психологически. Ну а если вы, друзья, тоже хотите за него побороться, да что ж вас останавливает-то, кроме вашей неловкости и неверия в то, что это действительно возможно. Все возможно. Я же на этом моменте прощаюсь. До завтра. Далее Юля Пагу, Дима Попова. Встречайте. Ну и всем хорошего вечера.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 25, ночью до плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 25 градусов. Возможен дождь.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Внимание, внимание! Профиль-центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительна до конца месяца. Профиль-центр. Кровля, фасад, забор. Звоните 54 54 54.

0: автомобиле «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20%

0: Госпрограмме «Медицинским работникам», работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
1: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
2: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33, телефон 50 50 19.
1: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной, 7, от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Феникс». ИНН 352-547-0026.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери – фаворит. Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ Арбат. Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июля.
5: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
9: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.
10: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
11: Ди-Ньюс. Ди-Ньюс. На ДФМ.
12: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Новое отделение реабилитации для участников СВО планируют открыть к концу года в Вологде. Более 38 тысяч человек решают проблемы через приложение «Вологодский городовой». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Новое отделение реабилитации для участников СВО планируют открыть к концу года в Вологде. В Вологодском госпитале для ветеранов войн продолжается капитальный ремонт помещений под новое отделение реабилитации. В настоящее время ведется устройство стяжки пола и монтаж новых перегородок. Проект реализуется за счет средств областного бюджета. Совершенствование системы медицинской помощи участникам СВО и членам их семей является частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Более 38 тысяч человек решают проблемы через приложение «Вологодский городовой». Сервис обратной связи работает с октября прошлого года. За это время приложение скачали более 38 тысяч жителей региона. В Вологде благодаря работе приложения провели обработку от борщевика на Пашихонском шоссе и улице Сергея Применина. На улице Петрозаводской, 12, специалисты закрасили надпись на стене дома. Электронные сервисы для граждан развиваются в рамках национального проекта «Экономика данных», инициированного президентом России. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
11: Ди-Ньюс.
8: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущая, я такая же, как все. Я тоже мечтаю пойти в лес за грибами, но в реальности хожу только в магазин за шампиньонами. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 28 июля 2026 года. Это вторник,
3: последний вторник июля.
1: Ладно, день крещения Руси. 1038 лет назад произошло событие. День загадывания желаний сегодня. День, закулисный день. День пиар-специалистов. Как раз все те самые, которые за кулисами делают звезду. День молочного шоколада, также день улиты и кирика. Кирики-макродырики.
3: Ну, извините, из песни слов не выкинешь. Макродырики, так макродырики, чего?
2: Ну, ладно, условно. Придется отмечать, что делать.
1: Да. Как, правда, макродыриков отмечают, я понятия не имею. Может быть, вы, Дмитрий, найдете информацию по этому поводу. А мы решили сегодня, друзья, с вами обсудить следующее. Какую вещь вы перестали терпеть с возрастом? Вот есть то, что мы действительно терпели, а потом все. Баста. Я могу первое начать. Давай. У меня это совершенно четко, очевидно. Я перестала терпеть каблуки. Раньше у меня были каблуки все 17 сантиметров. 17. Я ходила в них по улицам все время. Мне говорили, и главное, все так удивлялись, говорили, как ты вообще на них ходишь? Зачем тебе это? Почему ты? А я, понимаете, я чувствовала себя такой высокой. Я 17 сантиметров прибавляла к своему 1,65 м. Вот, и чувствовала себя великой просто. Потом, главное, все думали, что я очень высокая, а я же спускалась иногда с этих каблуков. Очень удивлялись, что, это я, да?
2: Для многих недостижимый размер.
1: Ну, знаешь, у некоторых, извините, меньше, чем мои каблуки. Вы понимаете, о чем я. Вот. И я подумала, нафига мне это надо? Потому что один раз я с них так навернулась красиво, что сломала себе ногу. После этого все. Я решила, что только на выход. И только трезвая.
2: У меня холод. Ты знаешь, вот как-то раньше можно и без шапки пройтись, и свитерочек не пододевать, да и как без кальсонов мог себе позволить пройтись зимой. Сейчас как-то вот наоборот, к теплу больше тянет, к теплу.
1: Понимаешь, Димуля, вот как ты палишься с возрастом все время? Ты же выглядишь хорошо.
2: Да.
1: Ты же реально выглядишь, ну вот лет на 30 ты внешне выглядишь, да? И не сказать же, что ты уже дед. А понимаешь, а как ты палишься? Кальсоны. Какие кальсоны, Дмитрий? Говорят, термобелье, понимаешь? Теперь надо говорить термобелье. Ну зачем ты вот так вот? Окстись. О, господи. Боже.
2: 1-1. Играем дальше.
1: Главное, я ведь тоже хорошо выгляжу. Пока рот не открою. Так, ну что, друзья, обязательно пишите нам свои ответы, что вы перестали терпеть с возрастом. Мы с удовольствием зачитаем.
2: Прочитаем все, что прилетит там в группу Радио ДФМ ВКонтакте и на наш номер 965-115-5-115.
1: Лучшему, стильную. Классно, крутую даже. Кружку DFM. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В Messenger Max. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ой, друзья, нас такой опасный период ожидает, просто кошмар. 29 июля, то есть завтра, россияне смогут наблюдать оленью луну. Полнолуние астрологи называют энергетически мощным событием, которое может повлиять на отношения, карьеру, жизненные ориентиры. Полнолуние наступит 29 июля в 17:36 по московскому времени, но наблюдать за ней можно будет с 28 по 30 июля три ночи подряд. Собственно, вчера было уже видно эту яркую, такую красивую полную луну, и сегодня это, собственно, зрелище можно будет наблюдать тоже, если нам не помешают облака. Так, что еще, собственно, это о чем говорит? Значит, июльское полнолуние пройдет в знаке Водолея. Это необычное такое полнолуние, потому что Водолей – знак свободы, креативных решений. Соответственно, Водолей отвечает за нестандартное мышление, и в полнолуние энергия будет подобная на пике. Многие смогут внезапно найти выход из ситуации, которая казалась тупиковой. Что можно и нельзя делать в полнолуние 29 июля и, соответственно, за сутки до и сутки после? Записывайте все, что приходит в голову. Даже странные идеи могут оказаться полезными в будущем. Встретьтесь с теми, кто вам интересен. Не растворяйтесь в компании, свое мнение оставляйте при себе. Не надо никому навязывать, если вдруг у вас какие-то конфликты происходят. Гасите их прям сразу же, потому что они могут иметь долгоидущие последствия. Не берите на себя лишнее, не лезьте в чужие дела, если вас об этом не просят. Не надо давать никаких советов людям и так далее. То есть постарайтесь энергию сохранить в себе. Займитесь тем, что любите. Рисуйте, соберите пазлы, посмотрите фильмы, что-то такое. Набросайте при этом примерный план свой, ну, хотя бы на полгодика, чтобы было понятно, куда двигаться. Запишите 2-3 цели, которые точно хотите достичь к январю 2027 года. Разберите дома завалы, в телефоне разберитесь, в голове можно вот так структурировать собственные мысли и так далее. Вспомните, чего добились с начала года, отметьте свои успехи, не скромничайте. Ну, давай, отмечай, Попов. У меня в голове единственная мысль. Нифига! Нифига! Я как раз возлагала самые большие надежды на вторую часть этого года.
2: Есть повод посидеть, подумать как раз, поразмыслить, поставить новые какие-то цели и слова, ничего не достичь.
1: Так, чем опасно, значит, вот эта вот оленья луна 29 июля? Водолей может толкать на резкие шаги, полнолуние ослабевает самоконтроль, а вместе они легко потолк к тому, о чем придется пожалеть. И о главных рисках этого времени, что категорически нельзя делать. И напомним еще, что нужно делать, уже какие-то новые истории, мы расскажем в следующем часе. Вот, поэтому не прощелкайте, будет интересно.

0: on DFM. Ну что, коллега, давайте напомним тему, которую мы сегодня обсуждаем.
1: Давайте начнем обсуждать, какую вещь вы перестали терпеть с возрастом.
0: Одежду из синтетики. Вот, теперь ношу только натуральные материалы. Раньше, когда мама говорила, ну посмотри, какие трусики классные, ну хэбэшечка же, хэбэшечка, посмотри, какие. Да, в цветочек, ну и что, красиво же, красиво. Ой, да кто там смотреть-то будет, боже мой. И вот это вот такие, знаешь, парашютные такие. А сейчас присмотрелась, вроде ничего.
1: Только права, мама была права.
0: Трусики-стринги, вот, кстати, девчонки пишут, да. Значит, на чужое мнение теперь все равно помогает со всеми вопросами. Высоченные шпильки, это да, тоже отказалась, пишет нам Танечка. Перестала терпеть просто все. Что-то не нравится, меня там уже через 2 минуты нет. Неудобная одежда, да и вообще одежда. Дома хожу голый, имею право, никого нет, я одна. И зачем мне все это на себя напяливать? Не, ну как бы, а сквознячок? Просквозить же может.
1: Накиньте халатик.
0: Так, тупых людей перестали терпеть. Бесит одежда в обтяжку. Всякие утягивающие эти корсеты. Все, что в облипку. Вот. Ой, корсеты. Это вот как тебя, знаешь, ты вот представь, ты за вечер один раз по-настоящему подышал. Раз.
1: И то перед сном.
0: Да, нет, подожди, корсет. Ты вдохнул, тебя затянули, больше ты за вечер уже полной грудью не подышишь. То есть ты дышишь уже так, урывками. Вот. А скучные фильмы и книги только потому, что это бестселлер. А еще постельное белье. Теперь только 100% хлопок, все остальное. Кстати, между прочим, считается, что нужно спать на шелковом белье. Да, чтобы не образовывались морщины.
1: Ага, разглаживаются.
0: Разглаживает, да. Все, да, так что. Так, еще, то, что талию подчеркивают, вот почему-то многие от этого отказываются. Странно.
1: А многие отказываются от того, что не подчеркивают эту талию, потому что написали джинсы как раз с заниженной талией. Все уже.
0: С возрастом перестала терпеть едкий, гадкий комментарий от родственников любого возраста. И теперь могу резко ответить, послать или просто не прихожу на семейные сходки без всякого сожаления. Личный комфорт, знаете ли, дороже. Перестала терпеть насмешки всяких глупых людей. Просто ухожу и все. Я перестала быть терпилой вообще после 20. Так, фиговые отношения со стороны окружающих не терплю. Не люблю цветастые вещи даже на пляже. Имеется в виду принты всякие с крупными яркими цветами. Дальше, пустую болтовню, тесную обувь, ненужные советы, комплименты всякие странные, разговоры о болячках, анализах и так далее. Ой, это правда. И, кстати, вот многие считают, что это женская история. Я вот на работу прихожу, у меня мужской коллектив. Слушайте, это просто невозможно. Я вам сейчас серьезно говорю. Я сижу, спокойно крашусь, никому не мешаю. То есть вот сижу, вообще не вникаю в их разговоры. И как, иногда мой мозг, он как-то выдергивается. И я слышу, что они там... Они все время обсуждают болячки. Все время. Вот Попов, все коллеги, и вот они сидят. У кого что, у кого как.
1: То спину прихватят.
0: То еще вот, что-то. Да. Обсуждают, как сахар снижать. Что вы?
1: Витаминчики кто какие уже там.
0: Представляете? Вообще.
1: Таблетницы удобные тут в продаже.
0: Вот сидят, и я говорю, ребята, у меня такое ощущение, что я вот не на работу пришла, а к бабушкам на лавочку присела, и вот эти все, или где-то в собесе, или, может быть, я это очередь к терапевту записала, вот в обычную поликлинику, там сижу. Ну как это, вот что вот вы обсуждаете? Они говорят, ну мы женаты, про секс уж не поговоришь. Ну, в общем, короче. Ладно, друзья, мы совсем скоро поиграем.
1: У нас впереди игра, которая называется «Методом тыка». Проверим вашу интуицию. Звоните 8-495-956-101-2.

0: Внимание, внимание! Профиль-центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительно до конца месяца. Профиль-центр. Кровля, фасад, забор. Звоните 54-54-54.
1: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
2: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 25 00. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Практика.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы, собственно, будем с вами играть в методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. И кто здесь?
2: Из города Владимир дозвонилась Екатерина. Екатерина, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Екатерина, прямо сейчас нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь о том, что получится, доверяясь только своей интуиции. Вы сможете так?
3: Я попробую.
1: На старт, внимание, поехали. Правда, что у белого медведя черная кожа?
3: Да.
1: Правда, что для игры бенди нужен мяч?
3: Нет.
1: Правда, что руккола и эмменталь полевой – это одно и то же?
3: Нет.
1: Правда, что собак породы сенбернар по-другому называют водолазами?
3: Да.
1: Правда, что человека, который профессионально плетет африканские косички, называют брейдер?
3: Да.
1: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось. И, конечно же, мы прислушаемся к нему прямо сейчас.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Да, спасибо. Да, 3, прекрасный. Ура. Уровень. Правда, что у белого медведя черная кожа? Да. Правда, что для игры бенди нужен мяч? Да. Бенди – название игры хоккей с мячом. Правда, что руккола и менталь полевой – это одно и то же? Нет. Правда, что собак породы сенбернар по-другому называют водолазами? А вот тут вы так уверенно сказали «да», а на самом деле это нет. Водолаз-то это Ньюфаундленд. Правда, что человека, который профессионально плетет африканские косички, называют брейдер, и это действительно так.
2: И тут вы не ошиблись. Поздравляю, Екатерина. 3 правильных ответа, значит, у вас есть, считайте, уже наша фирменная кружка.
1: Ну и главное, это, конечно, 10 секунд на все приветы.
3: Ну, я по традиции передаю привет всему городу Владимиру, всем своим знакомым, всем своим близким и моему любимому человеку Максиму. Всем спасибо.
0: Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.

0: круглосуточно.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торос с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
4: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Ловите лайфхак от «Семейку Каяк».
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
11: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
13: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
14: Welcome back, and right now...
15: А теперь тусовка.
14: On DFM.
15: DFM.

0: продолжаем разговор. И, конечно, напоминаем тему, которую мы сегодня решились обсудить.
1: Какую вещь вы перестали терпеть с возрастом? Пишите в группе Радио ДФМ ВКонтакте и на номер 965-115-5-115.
0: Значит, непрошенные советы, вот, непрошенную критику и несправедливость по отношению к себе. Стараюсь уже не молчать. Раньше могла, сейчас уже никак. Лифчики, стринги, синтетика, ХБ-полотенце для волос, плотный тон и всякое такое. Значит, еще обувь, которую нужно развешивать. Это что такое?
1: Как, может быть, развязывать? Как
0: можно развязывать, ошибиться? Наверное, это все-таки было бы, да. Так, значит, узкую одежду и обувь сегодня самый популярный ответ. Ну и, конечно, тут многие писали, до плюс 20-30 одежду и синтетики люблю больше, чем ХБ. Почему-то так. Спортивная одежда, вот, тоже терпеть не могу. Вот, неприятная ткань. Телесные капроновые колготки. Макияж на повседневной основе. Общественный транспорт, если есть возможность заказать такси. Неприятные люди и неприятное общение. Вообще, если раньше могла многое терпеть, теперь все. Теперь, если не интересно, то не интересно. А еще терпеть не могу всякие фразочки подобные, типа «вырастешь, поймешь». Раньше молчала, сейчас взрыв. Из других моментов. Наглость, мерзкое обслуживание, родительское дело и вот так, потому что я знаю, ты потом спасибо скажешь. Ну, то есть все это я больше не терплю, пишет нам Алина.
1: Алексей пишет, просроченные продукты. С возрастом как-то перестал обращать на это внимание. Фраза «А что ему будет в холодильнике» действует успокаивающе.
0: Да ладно, все наоборот.
1: Да, такое понимание приходит. Или кофе, который остыл. В 25 лет вообще все время пил остывшую байду из термокружки. Прям полдня мог это терпеть. А сейчас только вкусный, только горячий кофе.
0: Так, люди, которые явно совершенно уже, так сказать, проработаны, которые уже прошли Крым-Рым, и они пишут «Токсичных людей, несправедливость, обман, манипуляции, нарциссов и так далее». Видимо, раньше еще можно было, а как-то сейчас все. Хлястики на одежде. Я в детстве боялась их срезать, терпела, а теперь, знаете, срезаю спокойно. Не нужны мне эти хлястики. Это то же самое, что и у меня. Я покупаю какие-то вещи, и раньше я все время боялась пояс выкинуть. Причем я никогда не пользуюсь поясом, ну, я не люблю просто вот эту историю. Но я все время их оставляю. Потом я поняла, что у меня уже полшкафа совершенно в этих никому не нужных поясках, и поэтому я их просто теперь выкидываю сразу, и все. Дешевые средства для волос и лица. Сегмент хотя бы средний должен быть. Значит, токсичных людей, ну вот тоже сегодня очень часто встречается. Тупых людей не терпят.
1: Тут даже вот начальников вампиров можно присоединить. Сменила работу на фрилансе, поняла, что чувство собственного достоинства не продается за зарплату.
0: Сумочки ушли, пришли рюкзаки. Знаете, даже в театр с ним хожу. Нормально.
1: Следующий этап что? Сумочка на колесиках.
0: Вот он, да-да-да-да-да. А чего? А удобно. А не надо тащить ничего на себе. А потом, знаете, сколько туда помещается. Спокойно катишь себе, а она такая за тобой едет, а ты такой, типа, все нормально.
1: Так можно под одежду подобрать, там дизайн какой-нибудь.
0: Есть

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха +25, ночью до +17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до +25 градусов. Возможен дождь.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на ДФМ.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июля.
5: Август выгодных решений. И вот почему. Только с 31 июля по 2 августа скидки в интернет-магазине «Стройландия.ру» 15%. Подробности акции на сайте и в мобильном приложении. «Стройландия» для дома и и больше.
6: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.
7: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75, 57, 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70, 72, 82.

Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: 19:03 в Москве. По телеку в эти секунды в рубрике «Народные советы» рассказывают, как построить дачу из зубочисток. Если такие истории вас не интересуют, слушайте радио, потому что мы подобных лайфхаков не знаем, но знаем много всего остального. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пого.
0: Напоминаем, друзья, у нас тема.
1: Какую вещь вы перестали терпеть с возрастом?
0: Ну, вообще, очень многие хамство перестали терпеть. Это, конечно, хорошо. Я по-любому что-то терплю, а если серьезно, то перестала терпеть тупость. Вот раньше из выгоды общалась с людьми некоторыми и терпела их тупые шутки. А сейчас всех отправила в добрый путь. Александр пишет. Перестал терпеть многое. Если мне кто-то неприятен или просто надоел своим поведением, то он сразу об этом узнает. Не вижу смысла тратить свою жизнь, чтобы подстраиваться под кого-то. Последний пример. Прошедшие выходные был у меня корпорат в 16-й фирме. По традиции все сотрудники приехали на базу отдыха со своими половинками. Итог. Одна мадам услышала от меня, что ее муж был с нами на празднике в первый и последний раз. Не умеешь отдыхать культурно, не позорься, бухаюсь от дома.
1: Правильно.
0: Так вот, жестко. Надо
1: расставлять, в конце концов.
0: Мне кажется, все-таки надо быть терпимее. Есть люди, которые, понимаете, они, как вам объяснить, они ведут себя прилично весь год. Ждут этого единственного дня, когда можно опозориться. Когда можно по-настоящему вот тогда отпустить всех своих демонов. Но они не хотят это делать дома при своих близких, потому что это неинтересно. А тут надо с выходом, с яблочком. Это его звездный час. Понимаете, он выпускает свою тень.
1: Мне показалось, там чей-то муж пришел на корпоратив, как будто бы.
0: Ну да.
1: Судя по рассказу. Я считаю, что вообще на корпоратив нельзя таскать членов своей семьи. Чтобы дом это был дом.
0: Я, честно говоря, тоже не люблю корпоративки, когда вот. Потому что у нас свои шутки в коллективе, да, мы уже привыкли шутить очень, честно говоря. Ниже пояса. Вот. Буквально 15 минут назад Попов мне, например, ширинку расстегнул.
1: Нет. Это молния была.
0: Да. Я просто стояла у окна и говорила, если сейчас я увижу молнию, то сбудется мое желание. В итоге молнию я увидела только его молнию, которую он стоял и расстегивал. А вы представляете, если бы рядом стояла его супруга и увидела это? Она бы точно не поняла, что это за стриптиз, который никто не просил.
1: Юль, все ради твоих желаний. В эти два часа это твое шоу.
0: Когда ты вот это вот делал, да, вот этот вот молнией туда-сюда ездил, я должна была загадать желание. Ты на полном серьезе, Попов? Ни одна аффирмация мира не сработала бы, я тебя уверяю. Негатив и потребительское отношение к себе. Даю сдачи, а еще нелюбимую работу. Задышала после этого по-другому. Жить аж охота. Еще перестала терпеть неуважение, ложь и глупые отмазки. Кстати, некоторые тут перестали терпеть опаздывающих.
1: Да, несколько человек написали.
0: Вот, потому что есть люди, которые просто считают, что это нормально опоздать на полчаса, на час. Вот. Хорошо, что у меня друзья, которые это терпят. Вот я просто им так благодарна, на самом деле, за то, что... Причем, знаете, как-то я вот, например, опаздываю там... Что хорошо? Все привыкли, что я опаздываю. И поэтому мне... то есть я уже должна к 5 быть, мне в 6:30 совершенно нормально может позвонить подруга и сказать, так, мы понимаем, что ты еще не вышла, поэтому возьми еще вот это, докупи, пожалуйста. То есть, когда они уже сели и поняли, что чего-то не хватает, у них всегда есть опция набрать меня, и я приеду уже с тем, что они не успели купить.
1: Это же полезный человек.
0: Или забыть,
1: полезный,
0: конечно.
1: Гость. Нужен.
0: Так что не всегда опаздывающие — это плохо, друзья. Так, мы совсем скоро, кстати, поговорим про полнолуние 29 июля. Добавим то, что мы не сказали в прошлом часе. Вот, поэтому сделайте погромче, там будет очень важная информация.

Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15 965 115

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, еще раз напоминаем, что нас, значит, совсем скоро ждет полнолуние. 25 июля это станет первым событием нового цикла, а вот 26 июля уже лунные узлы впервые за 19 лет вернулись на ось Лев-Водолей и останутся там до начала 2028 года. Лев хочет нравиться всем и быть заметным, Водолей оставаться свободным и находить людей, рядом с которыми не надо притворяться. В ближайшие полтора года нам придется снова и снова решать, чего мы хотим больше, жить по-своему или получать одобрение окружающих. Это полнолуние покажет, где конкретно проблема. И, значит, соответственно, в 12 августа произойдет солнечное затмение во Льве и продолжит уже начатую тему. То есть мы будем получать сейчас мы закладываем вопросы, а ответы получим чуть-чуть попозже. В день полнолуния Солнце и Юпитер соединятся во Льве. В астрологии это сочетание считается удачным. Можно получить выгодное предложение или познакомиться с нужным человеком. Ну и есть обратная сторона. Уверенность легко превратится в убежденность, что вы во всем правы. Желание добиться большего, обещания, которое потом может быть трудно исполнять. Луна в Водолее окажется рядом с Плутоном. Старые обиды снова дадут о себе знать, а разговоры, которые долго откладывали, все-таки состоятся. Это может быть опасным периодом для отношений, и старайтесь все-таки как-то не быть категоричным, если даже вы уже что-то обсуждаете. Венера тем временем образует напряженный аспект с Марсом, поэтому возлюбленным и влюбленным будет непросто договориться. Одному, может быть, захочется надежности и четких планов, другому свободы и новых впечатлений. В общем, очень важно в этот период слушать друг друга, когда будете обсуждать совместное будущее. Ну и некоторые серьезно начнут думать о расставании. Тоже считается, что в этот период нельзя совершать резкие движения и каким-то образом их пододвигать ближе. Лучше подождите какой-то спокойный период, и тогда уже будете серьезно об этом думать, если уж вам захочется, если эта мысль не пройдет. Сильнее всего это полнолуние заденет близнецов, льва и водолея. Для них 29 июля может стать началом нового жизненного этапа. Раку и рыбам, напротив, будет легче пережить этот период серьезных внешних потрясений. Прогноз им не обещает. Остальные знаки зодиака тоже почувствуют влияние полнолуния Водолея, но перемены затронут отдельные сферы: работу, деньги, дом, любовь или круг общения. Самое главное это запомните: если вы близнецы, Лев и Водолей, то не отказывайтесь от перемен, начинайте прислушиваться к себе, и этот период должен вам подсказать, куда двигаться дальше.

0: and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: Let's go, друзья, и, конечно же, мы продолжаем с вами общаться на тему...
2: Какую вещь вы перестали терпеть с возрастом?
1: Ну, вот некоторые тут рассказывают, что всякие манипуляции, всякие токсичные выпады в их сторону абсолютно точно перестали терпеть, хотя раньше считали признаком воспитанности терпеть и улыбаться, когда им хамят. С возрастом я стал ценить одежду из синтетики в походах по тундре и на рыбалке. Я, кстати, раньше все время думала, нафига мне этот стульчик на рыбалке? Можно найти бревнышко какое-нибудь, посидеть как-то аутентичнее. Не, ребята, не. Все-таки креслица, знаете, еще желательно, чтобы туда можно было ставить там бокальчик, вот со всякими вот этими приблудами. Оказывается, это действительно круто. Развалился, и все хорошо.
2: Знаешь, я с собой в багажнике стал возить. Очень удобно, если вдруг где-то остановка.
1: Шикарно.
2: Задание какое-то.
1: Да. А раньше я думала, зачем же таскать, много места занимает и тяжело достать. Ну, если большое кресло, то оно действительно такое, достаточно массивное. Невежество просто изолирую. Лифоны и экстремальные каблуки. Также, слушайте, стринги, лифчики прям сразу уходят, я смотрю. До свидания, машем им рукой. Дальше, терплю только до туалета. Остальное, знаете, уже не терплю вообще. Дальше.
2: Долгие голосовые сообщения по 2 минуты. Раньше я мужественно дослушивал их до конца. Теперь даже слушать иногда не начинаю. И вот Елена написала, наша девочка, молодец, перестала терпеть голод ради диеты. Один раз живем.
1: Это правда. Нет, на самом деле, вот все время в ограничениях, постоянно. Так надоело, честно. Думаешь, боже мой, я теперь вот как-то... Понимаю, что не доела я много в жизни. Вот прям много не доела. Но все равно, знаете, что самое страшное? Что когда ты привыкаешь к ПП, как я, потом ты физически уже не можешь от этого отказаться. Это правда. Многие думают, что это ты вот, ну чего ты, ну съешь чипсы. А ты даже представить себе этого не можешь. У тебя такое чувство вины накрывает, что ты думаешь, не надо. Потом еще мучиться. И вот, кстати, очень многие от алкоголя так отказываются, потому что утром становится необъяснимо стыдно, хотя ты ничего особенного не делал, но какое-то странное чувство... неловкости, вины возникает, и ты думаешь, ой, зачем мне это надо? И вот, вот это чувство, какое-то неудобство какого-то внутреннего, оно многих, кстати, избавляет от вредных привычек.
2: Ну да, и здоровье ты уже просто не вывозишь. Как подумаешь, что несколько
1: минус
2: дней
1: потом... день, потом выпал.
2: Зачем?
1: Да, так это то же самое, понимаете? Вот тут люди от алкоголя отказываются, потому что день выпадает, например, на то, чтобы потом себя восстановить. А с едой ты потом целый день вынужден бегать по дорожке. Беговой. И ты думаешь, зачем мне это надо было? Боже мой, лучше бы не доела. Вот и все, вот и все. Так, дешевые средства для лица, это уже мы тоже сегодня зачитывали. Долгие подробные рассказы. Говорю просто, давай короче.
2: Времени нет.
1: Ну как-то я не люблю вот этого. А тогда теряется смысл. Ты на самом деле вот в мелочах же, в мелочах все. И когда тебе говорят короче, ну хорошо, я пришла туда, все. Ну, то есть, тогда как рассказать полностью? Критику перестали на работе терпеть некоторые люди, обсуждение в мой адрес. А вы знаете, обсуждения вы не терпите, они чаще всего происходят за вашей спиной. Вот, вы понимаете, вы только вы многие уверены, что к ним все хорошо относятся. Это вранье, друзья. Какой бы вы замечательный человек не были, вот какой бы вы прекрасный. Есть люди, которые даже на солнце найдут темные пятна. Вот они все равно найдут, за что вас обсудить и осудить. Я поняла одно. Вот жалость, например, заслуживать не надо, а зависть надо заслужить. Здесь надо постараться, здесь надо быть впереди паровоза, чтобы вам действительно кто-то завидовал и говорил про вас плохо. А если вас можно только пожалеть, так вас бесплатно все будут жалеть. А, ну что, ну жалко, да, вот это все бесплатно раздавать, это очень легко. Поэтому, друзья, если про вас плохо говорят, это, на мой взгляд, неплохо. Как говорит наша великая Анастасия Волочкова, а она, у нее есть такая привычка, она, знаете, так часто повторяет свои фразы, что они становятся уже просто ночью разбуди, сможешь их повторить. Она говорит, если кто-то говорит про вас плохо, значит, вы впереди.
2: Да. Да, вот это жить вот. Надо так, чтобы вас могли обсудить за вашей спиной.
1: Это правда. Вот. Так что, друзья, этого не бойтесь 100%. А самое главное, это мы в ближайшее время поиграем.
2: Да, не бойтесь набрать номер 8-495-956-101-2. Впереди игра называется «Есть контакт».
0: It's showtime. Pago! on DFM. DFM.
3: Реклама на DFM.
4: Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.

0: Особые выгоды – микроволновку, утюг, чайник, пылесос. Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».
1: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 2500. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в «Есть контакт» и вместе с нами...
2: Геннадий из Терновки, это Воронежская область. Геннадий, приветствуем вас.
3: Привет.
2: И Иван из города Псков. Сегодня мужская команда у нас. Иван, вы вместе с нами?
4: Да, здравствуйте.
1: Ну, на самом деле, друзья, достаточно сложные слова вам достались. Надеюсь, у вас все получится за целую минуту времени. На старт. Внимание, погнали.
3: А, ядро... косточки абрикоса, как она называется? Косточка.
4: Нет, еще можно вопрос?
3: Следующий вопрос. Блинчики взбивают такой вот, знаешь, вот взбивалочка такая, проволочка такая вот. Тесто взбивают, крем взбивают им вручную когда.
1: Иван.
3: Ладно, следующий. Алло. Ты кто-то?
2: Иван.
4: Да.
2: Есть какие-то версии, Иван? Варианты?
3: Ладно, следующий вопрос. Ну вот, невоодушевленная вещь, как ее по-другому назвать? Передвигаешь ты вещи, как вот передвинуть вот этот вот, вот эту вот штуку, взять, поставить сюда. Вот эту штуку, как вот ее по-другому можно назвать?
1: Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Да, Ивана игра, он все время промолчал, а потом просто решил, что он здесь не участвует.
2: Никак не получается сегодня.
1: Да, ну, к сожалению, давайте поаплодируем. Геннадий старался, просто красавчик.
2: Он очень хорошо объяснил.
1: И очень хорошо объяснил. Давайте Геннадию подарим нашу кружку.
2: Я согласен. Геннадий, вам отправляется в Терновку, в Воронежскую область, наша фирменная кружка от Радио Дипом.
1: Ну, потому что ему просто не повезло с напарником, который как-то вот не участвовал особенно в
3: обсуждении. Сделаем по-честному. Давайте я завтра вам позвоню и завтра опять же буду играть.
2: Геннадий, вы настойчивый
1: какой-то. А ты понимаешь, что вот в Воронежской области мужики все вот они, понимаешь, они вот такие. Они обязательно до цели дойдут.
2: И полумеры не признают.
1: Да. Они не покупают раков, они идут в Дон, заходят, понимаешь, и начинают искать под камнями. Красавец.
2: Геннадий, молодец. Ну что?
1: Тогда завтра ждем.
2: Мы перезвоним вам, Геннадий.
3: Я дозвонюсь.
2: Но
3: я дозвонюсь.
2: Слова будут другими.
1: Да.
3: Ничего страшного.
1: Но в любом случае сейчас нужно 10 секунд использовать для приветов.
3: Для приветов. У меня есть такой прекрасный друг, мой одноклассник, мой земляк. Сейчас он проживает в городе Москва-Сити. Хочу ему передать привет, большой-большой привет, Виталий. Жду. Ты обещал, 16 августа ты приедешь ко мне в гости. Жду.
1: А что, кстати, с погодой-то там? Я просто, да, понимаете, я в Верхний Мамон собралась на следующей неделе, поэтому как-то вот у нас же отпуск, вот. Поэтому мне интересно.
3: А у нас ближайшие 2 дня лучше о погоде не думать. У нас сегодня прекрасно, завтра дождь обещают. Вчера дождь был, позавчера солнце было. Как вот понять? Туда-сюда, качели.
1: Ну, тоже понятно, ну да. Я люблю на качелях качаться, мне понравится. Так, ну что, все. Тогда, как говорится, до встречи со всеми в Воронежской области.
0: Есть контакт. Есть контакт. Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в ленте.
7: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
8: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
12: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
13: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
15: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
16: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
17: Категория 16+.
18: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
19: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
20: Up the next.
21: А дальше тусовка.
20: On DFM.
21: Потому что

0: Ну что, друзья, прямо сейчас несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Узнаем чего-нибудь новенькое. Голуби способны разогнаться до 100 км в час за 2 секунды. Вот так вот. Темный шоколад в умеренных дозах полезен для зрения. У кошки нет ключиц, что позволяет ей прорезать любую щель, куда смогла пройти ее голова. У кальмаров есть мозг, пока они маленькие, а потом он отмирает за ненадобностью. Вот так, с возрастом, как говорится, кальмары только тупеют. Свиньи способны визжать громче реактивного двигателя. Наши кости на треть состоят из воды. Информация легче запоминается, если вы ее перепишете, а не перечитаете. Дальше. Мышь ест по 15-20 раз в день. Ой, иногда я бываю такой мышью. А ты?
1: Да, ближе к ночи почему-то. Крысы.
0: Так, значит, еще. Мужчины с бородой верные и привлекательные. Это показали исследования. По крайней мере, их так воспринимают девушки. 7% взрослых, ну это ладно, это не хочу, в дорогих лондонских ресторанах чаевые официанты уже включены в счет. Ну так это очень много где бывает такое, не только в лондонских ресторанах. Кстати, и у нас тоже такое,
1: да,
0: есть. Это уже
1: сервис
0: такая,
1: входит.
0: Да-да-да, расширенная опция. Не существует ни одного продукта синего цвета. Даже ягоды черники на самом деле фиолетовые. Представляете как? У креветок сердце находится в голове. Ну, у них, по крайней мере, есть сердце. Горячая вода весит больше, чем холодная, чтобы вы знали, друзья. Ну, а в ближайшее время мы, кстати, тут позаботимся о том, где будет храниться горячая вода некоторых наших слушателей, потому что кто-то обязательно заберет нашу фирменную стильную кружку DFM. И, может быть, это вы, поэтому сделайте погромче через пару минут, не прощелкайте объявление.

0: On DFM.
1: Вот мы и бомбим финалочку, друзья. Выясняем, кто у нас сегодня самый крутой, кто заберет нашу фирменную суперкрутую крошку DFM. И тема у нас была такая.
2: Какую вещь вы перестали терпеть с возрастом?
1: Некоторые тут, конечно, тесную одежду вспоминают, фиговые отношения со стороны окружающих. Все, что продают без указания цены. Не буду больше ничего там ждать в директе. Вот это вот лучше, если сразу не говорите цену. Да, свидули. Капроновые колготки и высокие каблуки. Очень многие девочки перестали терпеть. Ну и, соответственно, любители, честно сказать, мне что они обо мне думают. Теперь я просто вежливо интересуюсь, что ты взял или взяла, что мне интересно твое мнение обо мне. Это прекрасно, кстати,

0: сегодня, так можно и в другой день. Всякие разные истории тут по поводу того, что вот ненужные люди, пустое общение, сплетни больше не терплю, совершенно неинтересна чужая жизнь. Почему я вообще должен разбираться в чужой жизни, в своей бы разобраться. Вранье по поводу и без. С возрастом видишь человека как рентген и просчитываешь очень быстро, где тебя обманывают. Кому мы сегодня отдаем подарок?
1: Решили, что это будет Елена. Написала она нам сообщение в Максе. Она перестала терпеть голод ради диеты. Один раз живем, еще вот от нее одно сообщение. Перестала терпеть, потому что надо. Раньше делала много вещей на автомате, как раз потому что надо. Потом поняла, что надо делать то, что хочется. В общем, Елена выбрала быть счастливой.
0: Ну что, друзья, мы желаем вам сегодня всем выбрать именно это, быть счастливыми хотя бы на вечер. Вот и завтра уже можете начать опять с утра на работе мучиться, страдать, терпеть. А вечером мы должны быть счастливы 100%. Желательно, конечно, и днем тоже. Ну, если уж трудиться, то трудиться, да. А если отдыхать, то отдыхать. Всем пока!
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 25, ночью до плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 25 градусов. Возможен дождь.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
8: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин «Тесла Койл». Новгородская, 2А. Правый цоколь.
9: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Не лицами старше 16 лет. Ди-Ньюс.
1: На ДФМ. Здравствуйте, с вами Павел Антонян. С 1 сентября вологодские первоклассники будут учиться без домашних заданий. На третье готова улица Чернышевского в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. С 1 сентября вологодские первоклассники будут учиться без домашних заданий. Минпросвещение России с 1 сентября этого года отменяет домашние задания для учеников первых классов. Ранее первоклассникам разрешалось давать задания на дом, но на их выполнение отводилось не более 1 часа в день. В первом классе по-прежнему не будет отметок. Вместо баллов учителя используют словесную оценку, наклейки, рисунки или ободряющие надписи в тетрадях. Для остальных классов нормативы времени на выполнение домашнего задания остаются прежними. На треть готова улица Чернышевского в Вологде. Ремонт одной из главных магистралей Вологды проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего подрядчику необходимо отремонтировать почти 4 километра дороги. На данный момент полностью закончено фрезерование проезжей части и частичная замена бортовых камней. Идет укладка асфальта. Работы проводятся без перекрытия движения с частичным заужением проезжей части. Завершить ремонт улицы Чернышевского планируют в этом году. Ремонты дорог в Вологде проходят при поддержке правительства Вологодской области и являются частью народной программы «Единой России». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Ди-Ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет. Ди-ФМ.

0: Замена масла в двигателе. Бесплатно. В Курс Авто. 2020-17. Курс Авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс Авто. 2020-17. Курс Авто. Работаем с НДС.
1: Акция действует до конца месяца.
2: Зависает видео. Тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 25 00. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
2: А вы думаете, у окуня нет зубов?
1: У окуня нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: В кино с 30 июля. Мистический хоррор «Школа призраков».
7: Я слышу их через наушники. Помогите мне, они все ближе и ближе.
6: В этой школе происходит что-то жуткое.
7: Одной мне не справиться.
6: «Школа призраков». Кино с 30 июля. 18+.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свиридовой.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. С 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК «Стадиум» вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК «Стадиум». Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
13: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: DFM.

0: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru invest185.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфы.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свиридовой.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
13: Welcome back, and right now...
9: А теперь тусовка.
13: On DFM.
9: DFM.

0: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
1: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
1: Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису

0: Врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.

0: Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июля.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
0: Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радио DFM. В Москве час. Радио DFM.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

в эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.